0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Либо внешние границы Европейского Союза будут защищены, либо вернутся проверки, колонны, часы ожидания. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эштог после внеочередного заседания на уровне ЕС, посвященного ситуации в испанском эксклаве Сеута. По его словам, он выразил солидарность с Испанией и предложил словацких полицейских и технику для охраны границы. Более 20 государств-членов ЕС, включая Словакию, запросили проведение заседания в режиме видеоконференции. Глава МВД Словакии заявил, что представила своим коллегам словацкую позицию и конкретное предложение по решению проблемы нелегальной миграции. Словацкий авиационный противопожарный модуль вернулся из Франции после 10 дней развертывания, где он помогал тушить крупные лесные пожары. Об этом сообщила в социальных сетях пожарно-спасательная служба. Словацкая команда налетала десятки часов на вертолетах Black Hawk и провела 252 сбрасывания воды. К концу июля текущего года государственный бюджет достиг дефицита в 2 миллиарда 963 миллиона евро. Таким образом, экономика государства улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 673 миллиона евро или на 18,5%. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Социальная страховая компания продолжает успешно бороться с сложными больничными листами. Продолжилось сокращение их количества и в первом полугодии этого года, а доля нетрудоспособных впервые упала ниже 3%. Эти результаты являются следствием ужесточения правил, вступивших в силу в январе 2025 года. Государственные финансы уже пополнились на 144 миллиона евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. В истории метеорологических измерений вторник, 4 августа, войдет в историю как еще один день, когда максимальная температура достигла 40 градусов Цельсия и выше. Причем одним из таких мест стала Калиба в Братиславе, где был зафиксирован рекордный показатель в 40,6 градусов Цельсия. Об этом сообщает Словацкий гидрометеорологический институт. В ночь на вторник в Словакии была также зафиксирована новая рекордная минимальная температура. В селе Плавецкий Петр в районе Сенницы температура ночью составила 27,5 градусов Цельсия. Словен Братислава одержал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов над шведским Мельбю во вторник со счетом 2-1. Таким образом, словацкие футболисты создали себе хорошую стартовую позицию для ответного матча, который запланирован на неделю позже, 11 августа, на стадионе Тегельное поле в Братиславе. Хозяева поля открыли счет с пенальти благодаря своему лучшему игроку, полузащитнику Элиоту Страуду. Словен сравнял счет благодаря вышедшему на замену нападающему Сулейману Камаре, о переходе которого из Ла Лиги клуб объявил только в понедельник 3 августа. Победный гол забил новичок текущего сезона Манассе Кианга.
0: Тема дня.
1: Весенняя перепись этого года подтвердила, что популяция татранских горных серн, по-словацки камзиков, развивается благоприятно. Об этом сообщила администрация Татранского национального парка ТАНАП, заявив, что эксперты со словацкой и польской сторон Татар насчитали в общей сложности 786 особей, что на 46 больше, чем в прошлом году. Еще более обнадеживающими являются новости о появлении новых детенышей в Татрах. В этом году родилось 95 малышей, что подтверждает хорошее состояние популяции серны и успешное размножение. За этими результатами стоит самоотверженная работа экспертов, сотрудников администрации ТАНАП, польского Татранского национального парка, волонтеров и всех, кто помогает защищать этот драгоценный символ Татар, констатируют защитники природы. Совместная словацко-польская перепись татранских серн проводится с 1959 года и является одной из старейших программ мониторинга диких животных в Европе. В этом году она была разделена на несколько этапов, в ходе которых подсчет особей проводился в различных местах западных, высоких и Белянских Татр. Татранская серна является эндемиком, и целью весенней переписи было определение прироста популяции после зимы. На словацкой стороне Татар было зарегистрировано 451 особь, а на польской – 335. Результаты этого года нас очень порадовали. Небольшой прирост популяции, а также наблюдение более 12% детенышей этого года подтверждают, что серны процветают в наших высоких горах. Интересные наблюдения крупных хищников в высокогорной среде добавили разнообразие всему мероприятию. В Западных Татрах наши сотрудники зафиксировали переход волка на польскую сторону в течение дня, а польские коллеги видели серну с двумя детенышами, которых она кормила молоком. В нескольких местах наблюдались медведи, добавил зоолог Юзеф Гиблер. Помимо общего числа особей, эксперты в ходе мониторинга также фиксировали возрастную и половую структуру популяции. Именно эти данные позволяют проводить долгосрочную оценку развития популяции и принимать эффективные меры по защите одного из самых ценных символов татранской природы. Каждая новая татранская серна – это маленькая, но большая победа для нашей природы. Пусть эти прекрасные создания и дальше украшают вершины Татр и остаются частью наших гор для будущих поколений, заключили в администрации ТАНАП.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Аруб. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы приглашаем вас на фестиваль. Но вначале я позволю себе перефразировать слова великого Белинского и задам вопрос. Любите ли вы сказку так, как я люблю ее? Однозначный ответ вы узнаете, если прослушаете наш сюжет. Его участники расскажут о замечательном фестивале, которому дали название «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на фестиваль. Название у него сказочное – «Волшебный орешек». Я не буду делать длинное вступление. Лучше всего обо всем нам расскажут гости. К микрофону я пригласила Зузану Белкову, председателя фестивального комитета.
3: Мы уже в 14-й раз проводим этот фестиваль. В течение прошедших лет он прошел разными этапами развития, а в настоящее время это мультижанровый фестиваль, во время которого встречаются творческие люди, создающие различные произведения для детей всех возрастов.
2: В последние годы быстро меняющийся мир в значительной мере влияет и на наших детей. Безусловно, меняется и этот фестиваль. Вот что о том, как он меняется, рассказывает Зузана Белкова.
4: Фестиваль заменит так, что потребует реагировать на актуальные пожиадавки.
3: Фестиваль должен реагировать на актуальные требования нашего времени. Безусловно, конкуренция очень сильная. Часто говорят о том, что мы переживаем кризис традиционных СМИ. Но иногда именно благодаря кризису происходит правильный толчок в развитии. Поэтому на нашем фестивале мы хотим обратить внимание на лучшие постановки, предназначенные для детей и молодежи, реализованные нашими творческими коллективами. Ведь у нас работали и работают высококвалифицированные специалисты. А кроме того, в течение фестиваля проходят десятки интересных встреч с создателями радиопостановок, с писателями, актерами, художниками и, конечно, со слушателями, педагогами и родителями.
2: И еще один интересный факт подчеркивает Зузана Белкова.
3: Я хочу выделить деятельность детских жюри. В 2026 году у нас работали 4 жюри, в каждом дети определенного возраста, оценивающие программы, предназначенные для их ровесников. Практически все члены жюри являются постоянными читателями Пьешинской детской библиотеки. Некоторые принимают участие в работе жюри уже несколько раз. Начинают в возрасте 7-8 лет, а завершают 18 летние ребята. Я с огромным удовольствием наблюдала за их работой, за тем, как они оценивали ту или иную постановку. Мы с радостью констатировали, что у всех детей хорошо развито критическое мышление. Создатели радиопрограмм ценят уникальную возможность услышать мнение детской публики. Например, их решение, связанное с определением лучших работ, становится для нас определенным компасом в море тем. Иногда их вкусы и пристрастия приятно удивляют. Они не выбирают легкие темы. Например, в 2026 году детское жюри выделило пьесы, связанные с периодом Холокоста и социализма.
2: После встречи с авторами одной из радиопьес школьникам раздали карточки с просьбой написать на них предложения, связанные с будущими постановками.
3: Нам очень нравится подобный вид опроса. Ведь благодаря интересной идее юных слушателей через 2 года, то есть во время очередного фестиваля «Волшебный орешек», мы сможем увидеть новую радиопьесу. Я очень рада, что моя дочка уже во второй раз принимает участие в работе детского жюри. Я пыталась ее расспрашивать, что там у них происходит, но она не раскрыла секретов.
2: А затем я пригласила к микрофону директора Песчанской детской библиотеки госпожу Маргиту Галову. Эта библиотека находится в современном здании. Она не только хорошо оборудована, ее интерьер прекрасно оформлен.
5: Мое заместнание стало власне таким коничком.
6: Я очень люблю свою работу. Она стала моим хобби. И еще один важный факт. В нашей библиотеке работает прекрасный коллектив.
2: Большинство мероприятий фестиваля «Волшебный орешек» проходит именно в этой библиотеке. Свой рассказ продолжает госпожа Галова.
5: Зачало то некогда в року 2000.

0: объединяет общая цель, связанная с нашим подрастающим поколением. Каждое произведение должно развивать детскую фантазию, учит его правильно разговаривать, расширяет словарный запас.
1: Действительно, у сотрудников радио и библиотек одинаковая целевая аудитория. Мы стремимся подготовить разнообразную фестивальную программу. Представляем не только новые радиопостановки, но и книги, а также художественные выставки. Демонстрируем фильмы. У нас можно прийти на спектакль или на интересную встречу. Обязательно учитываем и то, что дети – это очень требовательная публика. Причем они не скрывают своих эмоций. Мы стремимся развивать детей. Подчеркиваем тот факт, что самым маленьким детям нужно как можно больше читать. Мы уверены в том, что книга играет огромную роль в воспитании юного поколения.
0: Я также хотела спросить директора библиотеки Маргиту Галову о детском жюри. Ведь оно, как мы узнали, практически формируется из читателей этой библиотеки. Это и почетная, и ответственная задача.
1: В этом году жюри мы расширили. Напомню, что оно работает по секциям. Появилось и новое. В нем оценивают радиопьесы «Ребята» в возрасте от 14 до 18 лет. Эти девочки и мальчики практически вырастали с нашим фестивалем, принимали в нем самое активное участие. И мы очень рады, что опять встречаемся с ними в жюри. Члены жюри от мала до велика очень любят книги. Многие из них принимают участие в различных конкурсах чтецов. Их деятельность завершается оглашением во время торжественного вечера результатов работы детских жюри. И я знаю, что к мнению ребят взрослые прислушиваются.
0: Маргита Галова также предоставила нам статистические данные, связанные с фестивалем «Волшебный орешек» 2026 года.
1: В течение 4 фестивальных дней было подготовлено около 120 различных мероприятий. В них приняли участие 160 человек. Это были писатели, иллюстраторы, режиссеры, драматурги, артисты, студенты различных вузов. А что касается публики, то на фестивале побывало 3500 детей.
0: Я уверена, что Маргита Галова и ее коллеги из Словацкого радио уже начали задумываться над программой фестиваля «Волшебный орешек 2028».
1: Я уверена, что подобным образом поступают организаторы всех фестивалей. Осенью 2026 года мы начнем работать над новым проектом. Безусловно, каждый раз мы стремимся придумать что-то новое.
0: Следующим к микрофону я пригласила писателя, педагога Петера Карпинского. Его произведения в основном предназначены для детей. К настоящему времени было опубликовано 15 книг этого автора. А что касается фестиваля «Волшебный орешек 2026», то в его программу были включены 3 радиосказки Карпинского. Кроме того, он был автором и непосредственным участником оригинального проекта для детей. Сразу после этого представления Петр Карпинский предоставил мне интервью.
2: Я сам начал писать про дospelых. Первые 2 книги мы вышли про дospelых.
3: Мои первые книги были предназначены для взрослых. Потом я принял участие в конкурсе на лучшую пьесу для детей. Начало было удачным. Я стал его победителем. Потом на основе пьесы возникла книга. Я рассказал историю о дружбе. Безусловно, дружба между одиноким писателем и фантастическим существом была не совсем обычной. Но, судя по всему, история детям понравилась, так как книжка несколько раз переиздавалась. Конечно, без фантазии автору не обойтись. Нужно еще быть внимательным, наблюдательным, так как часто будущая история основана на реальном факте. Иногда какое-то событие становится для писателя толчком. Ведь каждый видит окружающий мир по-своему. Например, мой брат прекрасно разбирается в технике. Для него что-то исправить в автомобиле не представляет никаких трудностей. А я в этом совсем не разбираюсь. Но зато я могу себе представить любую, даже самую невероятную модель машины. расширены. Если бы все люди были одинаковыми, то жить было бы очень скучно.
0: Я спросила писателя, есть ли у него какая-то своя основа, на которой потом строится его современная сказка.
3: В начале каждой новой истории я всегда создаю воображаемую ось. Вокруг нее потом развиваются

0: события. Когда начинаю создавать новую сказку, то уже знаю начало, продолжение и конец истории. А потом возникают дополнительные сюжеты, появляются новые герои. Короче говоря, история развивается, она уже как бы живет своей жизнью.
1: В одной из недавних программ я процитировала Пушкина, и на этот раз не удержалась тоже.
2: «Сказка – ложь, давней намек, добрым молодцам урок».
0: Безусловно, мораль в моих историях тоже присутствует. Но мы, современные писатели, должны это делать осторожно, если можно так выразиться, не говорить в лоб. Детям такой прямолинейный подход не понравится. И еще один интересный момент. Скажу так. Детям нравится бояться. В качестве примера приведу старые сказки. Например, собирателя словацких народных сказок Павла Добшинского. Но мы уже не используем подобные жуткие сюжеты. Нынешние родители были бы возмущены подобными историями.
1: Представление, которое писатель Петр Карпинский сочинил для фестиваля, было посвящено столетию словацкого радио и столетию словацкой радиосказки. Школьники узнали много нового и интересного о том, как возникают радиосказки.
0: Такие встречи с детьми имеют для нас, авторов, большое значение. Благодаря этому фестивалю мы встречаемся со слушателями. Очень интересно видеть реакцию детей на нашу работу. Радиосказка прекрасно влияет на фантазию детей. Ребенок может сам представить, как выглядит тот или иной герой и все, что с ним происходит. Радио развивает не только фантазию, но и словарный запас ребенка влияет на его речь. Радиосказка иногда даже выполняет роль родителей, то есть перед сном девочка или мальчик могут включить приемник и слушать традиционную сказку. Им это нравится.
1: Среди детской публики в зале находилась Ольга Яникова, режиссер постановки «100 лет вечерних радиосказок».
3: Мне создалось очень приятно, что дети, которые были померне малые, потому что это были...
4: Мне очень понравилось, что дети, ученики второго класса начальной школы, очень внимательно следили за всем, что происходило на сцене, с интересом слушали радиосказки из архива. Мы хотели рассказать детям, как возникает сказка, радиосказка. В качестве главных участников выступали писатель и актриса. Безусловно, без них ни одна радиосказка не возникнет. Этот проект стал нашим подарком к столетию словацкой радиосказки.
1: Я также несколько вопросов задала учительнице Ярмиле Захаровой, класс которой принял в полном составе участие в мероприятии, которое состоялось в Песчанской библиотеке.
4: С первой встречи с моими учениками, то есть с первого класса, я стремлюсь приучать их не только к тому, что нужно читать книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, вместе слушаем некоторые радиопостановки, посещаем детские театральные представления, а потом это обсуждаем. Мы уверены в том, что необходимо знать, какое мнение у ребенка сложилось и почему, и уважать его. В нашей школе по пятницам у нас проходят классные чтения. Дети могут приносить свои любимые книжки, показывать их друзьям. Мы также стараемся приглашать в школу писателей, поэтов. Такие встречи ребятам очень-очень нравятся. А что касается этого фестиваля и встречи с писателем и актрисой, то мы обязательно поделимся своими впечатлениями. Мы также расскажем детям о словацком радио, о том, что радио отмечает свой столетний юбилей.
1: После премьеры постановки, которой авторы дали название «100 лет вечерних радиосказок», во время которой дети могли услышать несколько сказок из радиоархива, я спросила их, которая сказка им больше всего понравилась.
5: Мне о святом капитанове Кожове.
6: Мне тоже о том капитанове Чернокожа.
7: Мне за все-таки пачили. Все-таки.
1: Думаю, друзья, что слова детей переводить не нужно. Торжественный вечер, на котором мы узнали победителей фестиваля, прошел в одном из самых красивых залов города Пьещаны – в старинном курс-салоне. Уже по традиции в нем принял участие мэр города Петер Янчович.
8: Dnes nie je jednoduché pripraviť akékoľvek podujatie, treba si uvedomiť, že...
0: В настоящее время довольно сложно подготовить фестиваль, поэтому я выражаю свою искреннюю благодарность директору Пештянской городской библиотеки госпоже Маргите Галовой и всем сотрудникам Словацкого радио.
8: Мам, две дети, одно ма 5 роков, а друге ма 2 роки.
0: У меня двое детей, мальчику 5 лет, девочке 2. Мы каждый день читаем им сказки. Им очень это нравится. Конечно, подбираем книжки, учитывая их возраст. Я всегда нахожу для этого время. Когда сын приходит и просит прочитать книжку, то я не могу ему отказать. Жена с удовольствием вместе с детьми слушает радиосказки. Потом их обсуждают.
1: Специальный диплом фестиваля был вручен одному из самых известных и любимых словацких актеров – Владимиру Кобелскому.
9: To je pre mňa veľká čest, pretože ja vždy hovorím, že pre mňa ten najcennejší.
0: Это была для меня большая честь, так как мой самый главный зритель и слушатель – это ребенок. Мы, актеры, должны проявить большое усилие, чтобы заинтересовать каждого ребенка, чтобы он внимательно следил за тем, что происходит в течение радиопостановки. Уже 30 лет я озвучиваю сказки. В каждую сказку заложены главные нормы жизни – добро, любовь, необходимость взаимопомощи – всего не перечислишь. Мы также стремимся воспитывать в детях с самого раннего детства хороший вкус, прививать им правильную речь.
1: Я попросила Владимира Кобелского вспомнить о детстве.
9: Я
0: помню, что начал слушать сказки по радиоточке. Именно такое радио висело на стене у дедушки. Когда звучали позывные вечерние радиосказки, то я бежал к приемнику, буквально ухо к нему прикладывал, чтобы ничего не пропустить. А озвучивали тогда сказки самые лучшие словацкие актеры. Они так передавали атмосферу сказки, что у меня даже мурашки от страха появлялись.
1: И в завершение нашего интервью я спросила актера, есть ли у него любимая сказка.
0: Пожалуй, это «Горделивая принцесса». Я эту сказку записывал много лет назад с одним из лучших словацких актеров, Карлом Махате. Он играл короля. А что касается моего 7-летнего сына, то по его желанию я сам выдумываю сказки. Он ставит передо мной определенные требования, а я потом, основываясь на них, выдумываю сказочные истории.
1: И в конце этого сюжета вы услышите голос члена детского жюри. Я уверена, что вам будет интересно услышать ее мнение.
10: Сегодня один из организаторов фестиваля сказал очень интересную вещь. Она слушала ваши обсуждения и сказала, что очень жалко, что обсуждение вами радиопьес не было записано, потому что обсуждали вы на профессиональном уровне, спокойно, обстоятельно. Вы уже достаточно взрослые все со своим мнением.
11: Да, я даже была сама приятно удивлена, потому что это я 4-й раз уже в жюри. Перед тем мы послушали какие-то произведения и проголосовали почти сразу. Каждый решил, за что он голосует. Мы чуть-чуть обсудили, голосование прошло очень быстро. Именно в этом году мы каждое произведение очень долго обсуждали. Даже после того, как мы все прослушали, мы, наверное, полчаса или час говорили. У нас в целом было общее мнение на очень много произведений. Мы решили почти в один голос при каждом произведении, обсудили, что нам нравится, что нам не нравится, и решили, какое более всего заслуживает это оценение.
10: А почему вы все-таки оценили вот то, что вы оценили так высоко? Что именно вам в этом понравилось?
11: Мы обсуждали для нас две самые главные вещи. Это было произведение, которое написал автор, и как его озвучили актеры. Именно вот это произведение «Битмен» мы выбрали. Оно было очень хорошо и озвучено, и написано автором. Нам было очень приятно музыка, которую они вставили в аудио, потому что она постарше, но при этом связана со современным временем, и нам это очень понравилось.
1: И на этом, друзья, мы завершаем репортаж с фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Вот и подошла к концу наша передача. Нам осталось сказать всем самого-самого доброго, дорогие друзья. Завтра вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл». Агой!
0: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Либо внешние границы Европейского Союза будут защищены, либо вернутся проверки, колонны, часы ожидания. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эштук после внеочередного заседания на уровне ЕС, посвященного ситуации в испанском эксклаве Сеута. По его словам, он выразил солидарность с Испанией и предложил словацких полицейских и технику для охраны границы. Более 20 государств-членов ЕС, включая Словакию, запросили проведение заседания в режиме видеоконференции. Глава МВД Словакии заявил, что представила своим коллегам словацкую позицию и конкретное предложение по решению проблемы нелегальной миграции. Словацкий авиационный противопожарный модуль вернулся из Франции после 10 дней развертывания, где он помогал тушить крупные лесные пожары. Об этом сообщила в социальных сетях пожарно-спасательная служба. Словацкая команда налетала десятки часов на вертолетах Black Hawk и провела 252 сбрасывания воды. К концу июля текущего года государственный бюджет достиг дефицита в 2 миллиарда 963 миллиона евро. Таким образом, экономика государства улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 673 миллиона евро или на 18,5%. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Социальная страховая компания продолжает успешно бороться с сложными больничными листами. Продолжилось сокращение их количества и в первом полугодии этого года, а доля нетрудоспособных впервые упала ниже 3%. Эти результаты являются следствием ужесточения правил, вступивших в силу в январе 2025 года. Государственные финансы уже пополнились на 144 миллиона евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. В истории метеорологических измерений вторник, 4 августа, войдет в историю как еще один день, когда максимальная температура достигла 40 градусов Цельсия и выше. Причем одним из таких мест стала Калиба в Братиславе, где был зафиксирован рекордный показатель в 40,6 градусов Цельсия. Об этом сообщает Словацкий гидрометеорологический институт. В ночь на вторник в Словакии была также зафиксирована новая рекордная минимальная температура. В селе Плавецкий Петр в районе Сеницы температура ночью составила 27,5 градусов Цельсия. Слован Братислава одержал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов над шведским Мельбю во вторник со счетом 2-1. Таким образом, словацкие футболисты создали себе хорошую стартовую позицию для ответного матча, который запланирован на неделю позже, 11 августа, на стадионе Тегельнополе в Братиславе. Хозяева поля открыли счет с пенальти благодаря своему лучшему игроку, полузащитнику Элиоту Страуду. Слован сравнял счет благодаря вышедшему на замену нападающему Сулейману Камаре, о переходе которого из Ла Лиги клуб объявил только в понедельник 3 августа. Победный гол забил новичок текущего сезона Манассе Кианга.
0: Тема дня.
1: Весенняя перепись этого года подтвердила, что популяция татранских горных серн, по-словацки камзиков, развивается благоприятно. Об этом сообщила администрация Татранского национального парка ТАНАП, заявив, что эксперты со словацкой и польской сторон Татар насчитали в общей сложности 786 особей, что на 46 больше, чем в прошлом году. Еще более обнадеживающими являются новости о появлении новых детенышей в Татрах. В этом году родилось 95 малышей, что подтверждает хорошее состояние популяции серны и успешное размножение. За этими результатами стоит самоотверженная работа экспертов, сотрудников администрации ТАНАП, польского Татранского национального парка, волонтеров и всех, кто помогает защищать этот драгоценный символ Татар, констатируют защитники природы. Совместная словацко-польская перепись татранских серн проводится с 1959 года и является одной из старейших программ мониторинга диких животных в Европе. В этом году она была разделена на несколько этапов, в ходе которых подсчет особей проводился в различных местах западных, высоких и Белянских Татр. Татранская серна является эндемиком, и целью весенней переписи было определение прироста популяции после зимы. На словацкой стороне Татар было зарегистрировано 451 особь, а на польской – 335. Результаты этого года нас очень порадовали. Небольшой прирост популяции, а также наблюдение более 12% детенышей этого года подтверждают, что серны процветают в наших высоких горах. Интересные наблюдения крупных хищников в высокогорной среде добавили разнообразие всему мероприятию. В Западных Татрах наши сотрудники зафиксировали переход волка на польскую сторону в течение дня, а польские коллеги видели серну с двумя детенышами, которых она кормила молоком. В нескольких местах наблюдались медведи, добавил зоолог Юзеф Гиблер. Помимо общего числа особей, эксперты в ходе мониторинга также фиксировали возрастную и половую структуру популяции. Именно эти данные позволяют проводить долгосрочную оценку развития популяции и принимать эффективные меры по защите одного из самых ценных символов татранской природы. Каждая новая татранская серна – это маленькая, но большая победа для нашей природы. Пусть эти прекрасные создания и дальше украшают вершины Татр и остаются частью наших гор для будущих поколений, заключили в администрации ТАНАП.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Аруб. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы приглашаем вас на фестиваль. Но вначале я позволю себе перефразировать слова великого Белинского и задам вопрос. Любите ли вы сказку так, как я люблю ее? Однозначный ответ вы узнаете, если прослушаете наш сюжет. Его участники расскажут о замечательном фестивале, которому дали название «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на фестиваль. Название у него сказочное – «Волшебный орешек». Я не буду делать длинное вступление. Лучше всего обо всем нам расскажут гости. К микрофону я пригласила Зузану Белкову, председателя фестивального комитета.
3: Мы уже в 14-й раз проводим этот фестиваль. В течение прошедших лет он прошел разными этапами развития. В настоящее время это мультижанровый фестиваль, во время которого встречаются творческие люди, создающие различные произведения для детей всех возрастов.
2: В последние годы быстро меняющийся мир в значительной мере влияет и на наших детей. Безусловно, меняется и этот фестиваль. Вот что о том, как он меняется, рассказывает Зузана Белкова.
4: Фестиваль
5: должен реагировать на актуальные требования нашего времени. Безусловно, конкуренция очень сильная. Часто говорят о том, что мы переживаем кризис традиционных СМИ. Но иногда именно благодаря кризису происходит правильный толчок в развитии. Поэтому на нашем фестивале мы хотим обратить внимание на лучшие постановки, предназначенные для детей и молодежи, реализованные нашими творческими коллективами. Ведь у нас работали и работают высококвалифицированные специалисты. А кроме того, в течение фестиваля проходят десятки интересных встреч с создателями радиопостановок, с писателями, актерами, художниками и, конечно, со слушателями, педагогами и родителями.
2: И еще один интересный факт подчеркивает Зузана Белкова.
5: Я хочу выделить деятельность детских жюри. В 2026 году у нас работали 4 жюри, в каждом дети определенного возраста, оценивающие программы, предназначенные для их ровесников. Практически все члены жюри являются постоянными читателями Пьешинской детской библиотеки. Некоторые принимают участие в работе жюри уже несколько раз. Начинают в возрасте 7-8 лет, а завершают 18 летние ребята. Я с огромным удовольствием наблюдала за их работой, за тем, как они оценивали ту или иную постановку. Мы с радостью констатировали, что у всех детей хорошо развито критическое мышление. Создатели радиопрограмм ценят уникальную возможность услышать мнение детской публики. Например, их решения, связанные с определением лучших работ, становятся для нас определенным компасом в море тем.
3: Иногда их вкусы и пристрастия приятно удивляют. Они не выбирают легкие темы. Например, в 2026 году детское жюри выделило пьесы, связанные с периодом Холокоста и социализма.
2: После встречи с авторами одной из радиопьес школьникам раздали карточки с просьбой написать на них предложения, связанные с будущими постановками.
3: Нам очень нравится подобный вид опроса. Ведь благодаря интересной идее юных слушателей через 2 года, то есть во время очередного фестиваля «Волшебный орешек», мы сможем увидеть новую радиопьесу. Я очень рада, что моя дочка уже во второй раз принимает участие в работе детского жюри. Я пыталась ее расспрашивать, что там у них происходит, но она не раскрыла секретов.
2: А затем я пригласила к микрофону директора Песчанской детской библиотеки госпожу Маргиту Галову. Эта библиотека находится в современном здании. Она не только хорошо оборудована, ее интерьер прекрасно оформлен.
6: Мое заместнание стало власне таким коничком.
7: Я очень люблю свою работу. Она стала моим хобби. И еще один важный факт. В нашей библиотеке работает прекрасный коллектив.
2: Большинство мероприятий фестиваля «Волшебный орешек» проходит именно в этой библиотеке. Свой рассказ продолжает госпожа Галова.
7: Наше сотрудничество началось в 2001 году. 25 лет назад к нам в библиотеку пришел писатель Ян Уличанский. Он тогда работал на радио. Он поделился с нами интересной идеей, связанной с созданием радиофестиваля, посвященного детям разного возраста. И он и название придумал «Книга на радио». «Радио с книгой». То есть основой для фестиваля стала детская книга, а потом на ее основе была осуществлена радиопостановка.
2: Библиотеку и радио объединяет общая цель, связанная с нашим подрастающим поколением. Каждое произведение должно развивать детскую фантазию, учит его правильно разговаривать, расширяет словарный запас.
7: Действительно, у сотрудников радио и библиотек одинаковая целевая аудитория. Мы стремимся подготовить разнообразную фестивальную программу. Представляем не только новые радиопостановки, но и книги, а также художественные выставки. Демонстрируем фильмы. У нас можно прийти на спектакль или на интересную встречу. Обязательно учитываем и то, что дети – это очень требовательная публика. Причем они не скрывают своих эмоций. Мы стремимся развивать детей. Подчеркиваем тот факт, что самым маленьким детям нужно как можно больше читать. Мы уверены в том, что книга играет огромную роль в воспитании юного поколения.
2: Я также хотела спросить директора библиотеки Маргиту Галову о детском жюри. Ведь оно, как мы узнали, практически формируется из читателей этой библиотеки. Это и почетная, и ответственная.

0: завершается оглашением во время торжественного вечера результатов работы детских жюри. И я знаю, что к мнению ребят взрослые прислушиваются.
1: Маргита Галова также предоставила нам статистические данные, связанные с фестивалем «Волшебный орешек» 2026 года.
0: В течение четырех фестивальных дней было подготовлено около 120 различных мероприятий. В них приняли участие 160 человек. Это были писатели, иллюстраторы, режиссеры, драматурги, артисты, студенты различных вузов. А что касается публики, то на фестивале побывало 3500 детей.
1: Я уверена, что Маргита Галова и ее коллеги из Словацкого радио уже начали задумываться над программой фестиваля «Волшебный орешек 2028».
0: Я уверена, что подобным образом поступают организаторы всех фестивалей. Осенью 2026 года мы начнем работать над новым проектом. Безусловно, каждый раз мы стремимся придумать что-то новое.
1: Следующим к микрофону я пригласила писателя, педагога Петера Карпинского. Его произведения в основном предназначены для детей. К настоящему времени было опубликовано 15 книг этого автора. А что касается фестиваля «Волшебный орешек 2026», то в его программу были включены 3 радиосказки Карпинского. Кроме того, он был автором и непосредственным участником оригинального проекта для детей. Сразу после этого представления Петр Карпинский предоставил мне интервью.
2: Я сам начал писать про дospelých. Первые две книги мы вышли про dospelých.
3: Мои первые книги были предназначены для взрослых. Потом я принял участие в конкурсе на лучшую пьесу для детей. Начало было удачным. Я стал его победителем. Потом на основе пьесы возникла книга. Я рассказал историю о дружбе. Безусловно, дружба между одиноким писателем и фантастическим существом была не совсем обычной. Но, судя по всему, история детям понравилась, так как книжка несколько раз переиздавалась. Конечно, без фантазии автору не обойтись. Нужно еще быть внимательным, наблюдательным, так как часто будущая история основана на реальном факте. Иногда какое-то событие становится для писателя толчком, ведь каждый видит окружающий мир по-своему. Например, мой брат прекрасно разбирается в технике, для него что-то исправить в автомобиле не представляет никаких трудностей, а я в этом совсем не разбираюсь. Но зато я могу себе представить любую, даже самую невероятную модель машины. Если бы все люди были одинаковыми, то жить было бы очень скучно.
1: Я спросила писателя, есть ли у него какая-то своя основа, на которой потом строится его современная сказка.
3: В начале каждой новой истории я всегда создаю воображаемую ось. Вокруг нее потом развиваются события. Когда начинаю создавать новую сказку, то уже знаю начало, продолжение и конец истории. А потом возникают дополнительные сюжеты, появляются новые герои. Короче говоря, история развивается, она уже как бы живет своей жизнью.
1: В одной из недавних программ я процитировала Пушкина. И на этот раз не удержалась тоже.
4: «Сказка – ложь, давней намек». Добрым молодцам урок.
3: Безусловно, мораль в моих историях тоже присутствует. Но мы, современные писатели, должны это делать осторожно, если можно так выразиться, не говорить в лоб. Детям такой прямолинейный подход не понравится. И еще один интересный момент. Скажу так. Детям нравится бояться. В качестве примера приведу старые сказки. Например, собирателя словацких народных сказок Павла Добшинского. Но мы уже не используем подобные жуткие сюжеты. Нынешние родители были бы возмущены подобными историями.
1: Представление, которое писатель Петр Карпинский сочинил для фестиваля, было посвящено столетию словацкого радио и столетию словацкой радиосказки. Школьники узнали много нового и интересного о том, как возникают радиосказки.
2: sú dôležité. Tento festival je zaujímavý práve tým, že stretávame sa s poslucháčmi.
3: Такие встречи с детьми имеют для нас, авторов, большое значение. Благодаря этому фестивалю мы встречаемся со слушателями. Очень интересно видеть реакцию детей на нашу работу. Радиосказка прекрасно влияет на фантазию детей. Ребенок может сам представить, как выглядит тот или иной герой и все, что с ним происходит. Радио развивает не только фантазию, но и словарный запас ребенка.

0: Ребенка влияет на его речь. Радиосказка иногда даже выполняет роль родителей, то есть перед сном девочка или мальчик могут включить приемник и слушать традиционную сказку. Им это нравится.
1: Среди детской публики в зале находилась Ольга Яникова, режиссер постановки «100 лет вечерних радиосказок».
2: Мне создало очень приятно, что дети, которые были померне малые, потому что это были...
3: Мне очень понравилось, что дети, ученики второго класса начальной школы, очень внимательно следили за всем, что происходило на сцене, с интересом слушали радиосказки из архива. Мы хотели рассказать детям, как возникает сказка, радиосказка. В качестве главных участников выступали писатель и актриса. Безусловно, без них ни одна радиосказка не возникнет. Этот проект стал нашим подарком к столетию словацкой радиосказки.
1: Я также несколько вопросов задала учительнице Ярмиле Захаровой, класс которой принял в полном составе участие в мероприятии, которое состоялось в Песчанской библиотеке.
4: От первой триеды ведем детей к подсуванию, читанию.
3: С первой встречи с моими учениками, то есть с первого класса, я стремлюсь приучать их не только к тому, что нужно читать книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, вместе слушаем некоторые радиопостановки, посещаем детские театральные представления, а потом это обсуждаем. Мы уверены в том, что необходимо знать, какое мнение у ребенка сложилось и почему, и уважать его. В нашей школе по пятницам у нас проходят классные чтения. Дети могут приносить свои любимые книжки, показывать их друзьям. Мы также стараемся приглашать в школу писателей, поэтов. Такие встречи ребятам очень-очень нравятся. А что касается этого фестиваля и встречи с писателем и актрисой, то мы обязательно поделимся своими впечатлениями. Мы также расскажем детям о словацком радио, о том, что радио отмечает свой столетний юбилей.
1: После премьеры постановки, которой авторы дали название «100 лет вечерних радиосказок», во время которой дети могли услышать несколько сказок из радиоархива, я спросила их, которая сказка им больше всего понравилась.
5: Мне о святом капитанове Кожове.
6: Мне тоже о том капитанове Чернокожа.
7: Мне за всетки пачили. Всетки.
1: Думаю, друзья, что слова детей переводить не нужно. Торжественный вечер, на котором мы узнали победителей фестиваля, прошел в одном из самых красивых залов города Пещаны, в старинном курс-салоне. Уже по традиции в нем принял участие мэр города Петер Янчович.
8: В настоящее
0: время довольно сложно подготовить фестиваль, поэтому я выражаю свою искреннюю благодарность директору Пещанской городской библиотеки госпоже Маргите Галовой и всем сотрудникам словацкого радио. У меня двое детей, мальчику 5 лет, девочке 2. Мы каждый день читаем им сказки. Им очень это нравится. Конечно, подбираем книжки, учитывая их возраст. Я всегда нахожу для этого время. Когда сын приходит и просит прочитать книжку, то я не могу ему отказать. Жена с удовольствием вместе с детьми слушает радиосказки. Потом их обсуждают.
1: Специальный диплом фестиваля был вручен одному из самых известных и любимых словацких актеров – Владимиру Кобьелскому.
9: Это
0: была для меня большая честь, так как мой самый главный зритель и слушатель – это ребенок. Мы, актеры, должны проявить большое усилие, чтобы заинтересовать каждого ребенка, чтобы он внимательно следил за тем, что происходит в течение радиопостановки. Уже 30 лет я озвучиваю сказки. В каждую сказку заложены главные нормы жизни – добро, любовь, необходимость взаимопомощи – всего не перечислишь. Мы также стремимся воспитывать в детях с самого раннего детства хороший вкус, прививать им правильную речь.
1: Я попросила Владимира Кобьелского вспомнить о детстве.
0: Я помню, что начал слушать сказки по радиоточке. Именно такое радио висело на стене у дедушки. Когда звучали позывные вечерние радиосказки, то я бежал к приемнику, буквально ухо к нему прикладывал, чтобы ничего не пропустить. А озвучивали тогда сказки самые лучшие словацкие актеры. Они так передавали атмосферу сказки, что у меня даже мурашки от страха появлялись.
1: И в завершение нашего интервью я спросила актера, есть ли у него любимая сказка.
0: Пожалуй, это «Горделивая принцесса». Эту сказку записывал много лет назад с одним из лучших словацких актеров, Карлом Махате. Он играл короля. А что касается моего 7-летнего сына, то по его желанию я сам выдумываю сказки. Он ставит передо мной определенные требования, а я потом, основываясь на них, выдумываю сказочные истории.
1: И в конце этого сюжета вы услышите голос члена детского жюри. Я уверена, что вам будет интересно услышать ее мнение.
8: Сегодня один из организаторов фестиваля сказал очень интересную вещь. Она слушала ваши обсуждения и сказала, что очень жалко, что обсуждение вами радиопьес не было записано, потому что обсуждали вы на профессиональном уровне, спокойно, обстоятельно. Вы уже достаточно взрослые все со своим мнением.
9: Да, я даже была сама приятно удивлена, потому что это я 4-й раз уже в жюри. Перед тем мы послушали какие-то произведения и проголосовали почти сразу. Каждый решил, за что он голосует. Мы чуть-чуть обсудили, голосование прошло очень быстро. Именно в этом году мы каждое произведение очень долго обсуждали. Даже после того, как мы все прослушали, мы, наверное, полчаса или час говорили. У нас в целом было общее мнение на очень много произведений. Мы решили почти в один голос при каждом произведении, обсудили, что нам нравится, что нам не нравится, и решили, какое более всего заслуживает это оценение.
8: А почему вы все-таки оценили вот то, что вы оценили так высоко? Что именно вам в этом понравилось?
9: Мы обсуждали для нас две самые главные вещи. Это было произведение, которое написал автор, и как его озвучили актеры. Именно вот это произведение «Битмен» мы выбрали. Оно было очень хорошо и озвучено, и написано автором. Нам было очень приятно музыка, которую они вставили в аудио, потому что она постарше, но при этом связана со современным временем, и нам это очень понравилось.
1: И на этом, друзья, мы завершаем репортаж с фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Вот и подошла к концу наша передача. Нам осталось сказать всем самого-самого доброго, дорогие друзья. Завтра вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл». Агой!
0: Наш адрес – Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта RSI, нижнее подчеркивание, russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Либо внешние границы Европейского Союза будут защищены, либо вернутся проверки, колонны, часы ожидания. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эштук после внеочередного заседания на уровне ЕС, посвященного ситуации в испанском эксклаве Сеута. По его словам, он выразил солидарность с Испанией и предложил словацких полицейских и технику для охраны границы. Более 20 государств-членов ЕС, включая Словакию, запросили проведение заседания в режиме видеоконференции. Глава МВД Словакии заявил, что представила своим коллегам словацкую позицию и конкретное предложение по решению проблемы нелегальной миграции. Словацкий авиационный противопожарный модуль вернулся из Франции после 10 дней развертывания, где он помогал тушить крупные лесные пожары. Об этом сообщила в социальных сетях пожарно-спасательная служба. Словацкая команда налетала десятки часов на вертолетах Black Hawk и провела 252 сбрасывания воды. К концу июля текущего года государственный бюджет достиг дефицита в 2 миллиарда 963 миллиона евро. Таким образом, экономика государства улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 673 миллиона евро или на 18,5%. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Социальная страховая компания продолжает успешно бороться с сложными больничными листами. Продолжилось сокращение их количества и в первом полугодии этого года, а доля нетрудоспособных впервые упала ниже 3%. Эти результаты являются следствием ужесточения правил, вступивших в силу в январе 2025 года. Государственные финансы уже пополнились на 144 миллиона евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. В истории метеорологических измерений вторник, 4 августа, войдет в историю как еще один день, когда максимальная температура достигла 40 градусов Цельсия и выше. Причем одним из таких мест стало Колиба в Братиславе, где был зафиксирован рекордный показатель в 40,6 градусов Цельсия. Об этом сообщает Словацкий гидрометеорологический институт. В ночь на вторник в Словакии была также зафиксирована новая рекордная минимальная температура. В селе Плавецкий Петр в районе Сеницы температура ночью составила 27,5 градусов Цельсия. Слован Братислава одержал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов над шведским Мельбью во вторник со счетом 2-1. Таким образом, словацкие футболисты создали себе хорошую стартовую позицию для ответного матча, который запланирован на неделю позже, 11 августа, на стадионе Тегельное поле в Братиславе. Хозяева поля открыли счет с пенальти благодаря своему лучшему игроку, полузащитнику Элиоту Страуду. Слован сравнял счет благодаря вышедшему на замену нападающему Сулейману Камаре, о переходе которого из Ла Лиги клуб объявил только в понедельник 3 августа. Победный гол забил новичок текущего сезона Манассе Кианга.
0: Тема дня.
1: Весенняя перепись этого года подтвердила, что популяция татранских горных серн, по-словацки камзиков, развивается благоприятно. Об этом сообщила администрация Татранского национального парка ТАНАП, заявив, что эксперты со словацкой и польской сторон Татар насчитали в общей сложности 786 особей, что на 46 больше, чем в прошлом году. Еще более обнадеживающими являются новости о появлении новых детенышей в Татрах. В этом году родилось 95 малышей, что подтверждает хорошее состояние популяции серны и успешное размножение. За этими результатами стоит самоотверженная работа экспертов, сотрудников администрации ТАНАП, польского Татранского национального парка, волонтеров и всех, кто помогает защищать этот драгоценный символ Татар, констатируют защитники природы. Совместная словацко-польская перепись татранских серн проводится с 1959 года и является одной из старейших программ мониторинга диких животных в Европе. В этом году она была разделена на несколько этапов, в ходе которых подсчет особей проводился в различных местах западных, высоких и Белянских Татр. Татранская серна является эндемиком, и целью весенней переписи было определение прироста популяции после зимы. На словацкой стороне Татар было зарегистрировано 451 особь, а на польской – 335. Результаты этого года нас очень порадовали. Небольшой прирост популяции, а также наблюдение более 12% детенышей этого года подтверждают, что серны процветают в наших высоких горах. Интересные наблюдения крупных хищников в высокогорной среде добавили разнообразие всему мероприятию. В Западных Татрах наши сотрудники зафиксировали переход волка на польскую сторону в течение дня, а польские коллеги видели серну с двумя детенышами, которых она кормила молоком. В нескольких местах наблюдались медведи, добавил зоолог Йозеф Гиблер. Помимо общего числа особей, эксперты в ходе мониторинга также фиксировали возрастную и половую структуру популяции. Именно эти данные позволяют проводить долгосрочную оценку развития популяции и принимать эффективные меры по защите одного из самых ценных символов татранской природы. Каждая новая татранская серна – это маленькая, но большая победа для нашей природы. Пусть эти прекрасные создания и дальше украшают вершины Татр и остаются частью наших гор для будущих поколений, заключили в администрации ТАНАП.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Аруб. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы приглашаем вас на фестиваль. Но вначале я позволю себе перефразировать слова великого Белинского и задам вопрос. Любите ли вы сказку так, как я люблю ее? Однозначный ответ вы узнаете, если прослушаете наш сюжет. Его участники расскажут о замечательном фестивале, которому дали название «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на фестиваль. Название у него сказочное – «Волшебный орешек». Я не буду делать длинное вступление. Лучше всего обо всем нам расскажут гости. К микрофону я пригласила Зузану Белкову, председателя фестивального комитета.
3: Мы уже в 14-й раз проводим этот фестиваль. В течение прошедших лет он прошел разными этапами развития, а в настоящее время это мультижанровый фестиваль, во время которого встречаются творческие люди, создающие различные произведения для детей всех возрастов.
2: В последние годы быстро меняющийся мир в значительной мере влияет и на наших детей. Безусловно, меняется и этот фестиваль. Вот что о том, как он меняется, рассказывает Зузана Белкова.
4: Фестиваль меняется так, что потребует реагировать на актуальные пожелания.
3: Фестиваль должен реагировать на актуальные требования нашего времени. Безусловно, конкуренция очень сильная. Часто говорят о том, что мы переживаем кризис традиционных СМИ. Но иногда именно благодаря кризису происходит правильный толчок в развитии. Поэтому на нашем фестивале мы хотим обратить внимание на лучшие постановки, предназначенные для детей и молодежи, реализованные нашими творческими коллективами. Ведь у нас работали и работают высококвалифицированные специалисты. А кроме того, в течение фестиваля проходят десятки интересных встреч с создателями радиопостановок, с писателями, актерами, художниками и, конечно, со слушателями, педагогами и родителями.
2: И еще один интересный факт подчеркивает Зузана Белкова.
4: Сквала на фестивале и праца детских пород.
3: Я хочу выделить деятельность детских жюри. В 2026 году у нас работали 4 жюри, в каждом дети определенного возраста, оценивающие программы, предназначенные для их ровесников. Практически все члены жюри являются постоянными читателями Пьештинской детской библиотеки. Некоторые принимают участие в работе жюри уже несколько раз. Начинают в возрасте 7-8 лет, а завершают 18-летние ребята. Я с огромным удовольствием наблюдала за их работой, за тем, как они оценивали ту или иную постановку. Мы с радостью констатировали, что у всех детей хорошо развито критическое мышление. Создатели радиопрограмм ценят уникальную возможность услышать мнение детской публики. Например, их решения, связанные с определением лучших работ, становятся для нас определенным компасом в море тем. Иногда их вкусы и пристрастия приятно удивляют. Они не выбирают легкие темы. Например, в 2026 году детское жюри выделило пьесы, связанные с периодом Холокоста и социализма.
2: После встречи с авторами одной из радиопьес школьникам раздали карточки с просьбой написать на них предложения, связанные с будущими постановками.
3: Нам очень нравится подобный вид опроса. Ведь благодаря интересной идее юных слушателей через 2 года, то есть во время очередного фестиваля «Волшебный орешек», мы сможем увидеть новую радиопьесу. Я очень рада, что моя дочка уже во второй раз принимает участие в работе детского жюри. Я пыталась ее расспрашивать, что там у них происходит, но она не раскрыла секретов.
2: А затем я пригласила к микрофону директора Песчанской детской библиотеки госпожу Маргиту Галову. Эта библиотека находится в современном здании. Она не только хорошо оборудована, ее интерьер прекрасно оформлен.
5: Мое заместнание стало властным таким коничком.
6: Я очень люблю свою работу. Она стала моим хобби. И еще один важный факт. В нашей библиотеке работает прекрасный коллектив.
2: Большинство мероприятий фестиваля «Волшебный орешек» проходит именно в этой библиотеке. Свой рассказ продолжает госпожа Галова.
6: Наше сотрудничество началось в 2001 году. 25 лет назад к нам в библиотеку пришел писатель Ян Уличанский. Он тогда работал на радио. Он поделился с нами интересной идеей, связанной с созданием радиофестиваля, посвященного детям разного возраста. И он и название придумал – «Книга на радио». «Радио с книгой». То есть основой для фестиваля стала детская книга, а потом на ее основе была осуществлена радиопостановка.
2: Библиотеку и радио объединяет общая цель, связанная с нашим подрастающим поколением. Каждое произведение должно развивать детскую фантазию, учит его правильно разговаривать, расширяет словарный запас.
6: Действительно, у сотрудников радио и библиотек одинаковая целевая аудитория. Мы стремимся подготовить разнообразную фестивальную программу. Представляем не только новые радиопостановки, но и книги, а также художественные выставки. Демонстрируем фильмы. У нас можно прийти на спектакль или на интересную встречу. Обязательно учитываем и то, что дети – это очень требовательная публика. Причем они не скрывают своих эмоций. Мы стремимся развивать детей. Подчеркиваем тот факт, что самым маленьким детям нужно как можно больше читать. Мы уверены в том, что книга играет огромную роль в воспитании юного поколения.
2: Я также хотела спросить директора библиотеки Маргиту Галову о детском жюри. Ведь оно, как мы узнали, практически формируется из читателей этой библиотеки. Это и почетная, и ответственная задача.
5: В том году прибыла ещё категория.
6: В этом году жюри мы расширили. Напомню, что оно работает по секциям. Появилось и новое. В нем оценивают радиопьесы «Ребята» в возрасте от 14 до 18 лет. Эти девочки и мальчики практически вырастали с нашим фестивалем, принимали в нем самое активное участие. И мы очень рады, что опять встречаемся с ними в жюри. Члены жюри от мала до велика очень любят книги. Многие из них принимают участие в различных конкурсах чтецов. Их деятельность завершается оглашением во время торжественного вечера результатов работы детских жюри. И я знаю, что к мнению ребят взрослые прислушиваются.
2: Маргита Галова также предоставила нам статистические данные, связанные с фестивалем «Волшебный орешек» 2026 года.
6: В течение 4 фестивальных дней было подготовлено около 120 различных мероприятий. В них приняли участие 160 человек. Это были писатели, иллюстраторы, режиссеры, драматурги, артисты, студенты различных вузов. А что касается публики, то на фестивале побывало 3500 детей.
2: Я уверена, что Маргита Галова и ее коллеги из Словацкого радио уже начали задумываться над программой фестиваля «Волшебный орешек-2028».
5: Ano, myslím si, že takto konají všetci organizátori různých festivalů.
6: Я уверена, что подобным образом поступают организаторы всех фестивалей. Осенью 2026 года мы начнем работать над новым проектом. Безусловно, каждый раз мы стремимся придумать что-то новое.

0: интервью.
1: Я сам начал писать про дospelých. Первые две книги мы вышли про дospelých.
2: Мои первые книги были предназначены для взрослых. Потом я принял участие в конкурсе на лучшую пьесу для детей. Начало было удачным. Я стал его победителем. Потом на основе пьесы возникла книга. Я рассказал историю о дружбе. Безусловно, дружба между одиноким писателем и фантастическим существом была не совсем обычной. Но, судя по всему, история детям понравилась, так как книжка несколько раз переиздавалась. Конечно, без фантазии автору не обойтись. Нужно еще быть внимательным, наблюдательным, так как часто будущая история основана на реальном факте. Иногда какое-то событие становится для писателя толчком, ведь каждый видит окружающий мир по-своему. Например, мой брат прекрасно разбирается в технике, для него что-то исправить в автомобиле не представляет никаких трудностей, а я в этом совсем не разбираюсь. Но зато я могу себе представить любую, даже самую невероятную модель машины. Если бы все люди были одинаковыми, то жить было бы очень скучно.
0: Я спросила писателя, есть ли у него какая-то своя основа, на которой потом строится его современная сказка.
2: В начале каждой новой истории я всегда создаю воображаемую ось. Вокруг нее потом развиваются события. Когда начинаю создавать новую сказку, то уже знаю начало, продолжение и конец истории. А потом возникают дополнительные сюжеты, появляются новые герои. Короче говоря, история развивается, она уже как бы живет своей жизнью.
0: В одной из недавних программ я процитировала Пушкина, и на этот раз не удержалась тоже.
3: «Сказка – ложь, давней намек». Добрым молодцам урок.
2: Безусловно, мораль в моих историях тоже присутствует. Но мы, современные писатели, должны это делать осторожно, если можно так выразиться, не говорить в лоб. Детям такой прямолинейный подход не понравится. И еще один интересный момент. Скажу так. Детям нравится бояться. В качестве примера приведу старые сказки. Например, собирателя словацких народных сказок Павла Добшинского. Но мы уже не используем подобные жуткие сюжеты. Нынешние родители были бы возмущены подобными историями.
0: Представление, которое писатель Петр Карпинский сочинил для фестиваля, было посвящено столетию словацкого радио и столетию словацкой радиосказки. Школьники узнали много нового и интересного о том, как возникают радиосказки.
2: Такие встречи с детьми имеют для нас, авторов, большое значение. Благодаря этому фестивалю мы встречаемся со слушателями. Очень интересно видеть реакцию детей на нашу работу. Радиосказка прекрасно влияет на фантазию детей. Ребенок может сам представить, как выглядит тот или иной герой и все, что с ним происходит. Радио развивает не только фантазию, но и словарный запас ребенка влияет на его речь. Радиосказка иногда даже выполняет роль родителей, то есть перед сном девочка или мальчик могут включить приемник и слушать традиционную сказку. Им это нравится.
0: Среди детской публики в зале находилась Ольга Яникова, режиссер постановки «100 лет вечерних радиосказок».
4: Мне создало очень приятное, что дети, которые были померне малые, потому что это были...
5: Мне очень понравилось, что дети, ученики второго класса начальной школы, очень внимательно следили за всем, что происходило на сцене, с интересом слушали радиосказки из архива. Мы хотели рассказать детям, как возникает сказка, радиосказка. В качестве главных участников выступали писатель и актриса. Безусловно, без них ни одна радиосказка не возникнет. Этот проект стал нашим подарком к столетию словацкой радиосказки.
0: Я также несколько вопросов задала учительнице Ярмиле Захаровой, класс которой принял в полном составе участие в мероприятии, которое состоялось в Песчанской библиотеке.
6: От первой среды ведем детей к подсуванию, читанию.
5: С первой встречи с моими учениками, то есть с первого класса, я стремлюсь приучать их не только к тому, что нужно читать книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, вместе слушаем некоторые радиопостановки, посещаем детские театральные представления, а потом это обсуждаем. Мы уверены в том, что необходимо знать, какое мнение у ребенка сложилось и почему, и уважать его. В нашей школе по пятницам он

0: У нас проходят классные чтения. Дети могут приносить свои любимые книжки, показывать их друзьям. Мы также стараемся приглашать в школу писателей, поэтов. Такие встречи ребятам очень-очень нравятся. А что касается этого фестиваля и встречи с писателем и актрисой, то мы обязательно поделимся своими впечатлениями. Мы также расскажем детям о словацком радио, о том, что радио отмечает свой столетний юбилей.
1: После премьеры постановки, которой авторы дали название «100 лет вечерних радиосказок», во время которой дети могли услышать несколько сказок из радиоархива, я спросила их, которая сказка им больше всего понравилась.
2: Мне о святом капитанове Кожове.
3: Мне тоже о том капитанове Чернокожем.
4: Мне за всетки пачили.
5: Всетки.
1: Думаю, друзья, что слова детей переводить не нужно. Торжественный вечер, на котором мы узнали победителей фестиваля, прошел в одном из самых красивых залов города Пьещаны, в старинном курс-салоне. Уже по традиции в нем принял участие мэр города Петер Янчович.
6: В настоящее время довольно сложно подготовить фестиваль, поэтому я выражаю свою искреннюю благодарность директору Пьещанской городской библиотеки госпоже Маргите Галовой и всем сотрудникам Словацкого радио. У меня двое детей, мальчику 5 лет, девочке 2. Мы каждый день читаем им сказки. Им очень это нравится. Конечно, подбираем книжки, учитывая их возраст. Я всегда нахожу для этого время. Когда сын приходит и просит прочитать книжку, то я не могу ему отказать. Жена с удовольствием вместе с детьми слушает радиосказки. Потом их обсуждают.
1: Специальный диплом фестиваля был вручен одному из самых известных и любимых словацких актеров – Владимиру Кобелскому.
7: Это
6: была для меня большая честь, так как мой самый главный зритель и слушатель – это ребенок. Мы, актеры, должны проявить большое усилие, чтобы заинтересовать каждого ребенка, чтобы он внимательно следил за тем, что происходит в течение радиопостановки. Уже 30 лет я озвучиваю сказки. В каждую сказку заложены главные нормы жизни – добро, любовь, необходимость взаимопомощи – всего не перечислишь. Мы также стремимся воспитывать в детях с самого раннего детства хороший вкус, прививать им правильную речь.
1: Я попросила Владимира Кобелского вспомнить о детстве.
6: Я помню, что начал слушать сказки по радиоточке. Именно такое радио висело на стене у дедушки. Когда звучали позывные вечерние радиосказки, то я бежал к приемнику, буквально ухо к нему прикладывал, чтобы ничего не пропустить. А озвучивали тогда сказки самые лучшие словацкие актеры. Они так передавали атмосферу сказки, что у меня даже мурашки от страха появлялись.
1: И в завершение нашего интервью я спросила актера, есть ли у него любимая сказка.
6: Пожалуй, это «Горделивая принцесса». Я эту сказку записывал много лет назад с одним из лучших словацких актеров, Карлом Махате. Он играл короля. А что касается моего 7-летнего сына, то по его желанию я сам выдумываю сказки. Он ставит передо мной определенные требования, а я потом, основываясь на них, выдумываю сказочные истории.
1: И в конце этого сюжета вы услышите голос члена детского жюри. Я уверена, что вам будет интересно услышать ее мнение.
8: Сегодня один из организаторов фестиваля сказал очень интересную вещь. Она слушала ваши обсуждения и сказала, что очень жалко, что обсуждение вами радиопьес не было записано, потому что обсуждали вы на профессиональном уровне, спокойно, обстоятельно. Вы уже достаточно взрослые все со своим мнением.
9: Да, я даже была сама приятно удивлена, потому что это я 4-й раз уже в жюри. Перед тем мы послушали какие-то произведения и проголосовали почти сразу. Каждый решил, за что он голосует. Мы чуть-чуть судили, голосование прошло очень быстро. Именно в этом году мы каждое произведение очень долго обсуждали. Даже после того, как мы все прослушали, мы, наверное, полчаса или час говорили. У нас в целом было общее мнение на очень много произведений. Мы решили почти в один голос при каждом произведении, обсудили, что нам нравится, что нам не нравится, и решили, какое более всего заслуживает это оценение.
8: А почему вы все-таки оценили вот то, что вы оценили так высоко? Что именно вам в этом понравилось?
9: Мы обсуждали для нас две самые главные вещи. Это было произведение, которое написал автор, и как его озвучили актеры. Именно вот это произведение «Битмен» мы выбрали. Оно было очень хорошо и озвучено, и написано автором. Нам было очень приятно музыка, которую они вставили в аудио, потому что она постарше, но при этом связана со современным временем, и нам это очень понравилось.
1: И на этом, друзья, мы завершаем репортаж с фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек».
0: Вот и подошла к концу наша передача. Нам осталось сказать всего самого-самого доброго, дорогие друзья. Завтра вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл». Агой!
6: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Либо внешние границы Европейского Союза будут защищены, либо вернутся проверки, колонны, часы ожидания. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эштог после внеочередного заседания на уровне ЕС, посвященного ситуации в испанском эксклаве Сеута. По его словам, он выразил солидарность с Испанией и предложил словацких полицейских и технику для охраны границы. Более 20 государств-членов ЕС, включая Словакию, запросили проведение заседания в режиме видеоконференции. Глава МВД Словакии заявил, что представила своим коллегам словацкую позицию и конкретное предложение по решению проблемы нелегальной миграции. Словацкий авиационный противопожарный модуль вернулся из Франции после 10 дней развертывания, где он помогал тушить крупные лесные пожары. Об этом сообщила в социальных сетях пожарно-спасательная служба. Словацкая команда налетала десятки часов на вертолетах Black Hawk и провела 252 сбрасывания воды. К концу июля текущего года государственный бюджет достиг дефицита в 2 миллиарда 963 миллиона евро. Таким образом, экономика государства улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 673 миллиона евро или на 18,5%. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Социальная страховая компания продолжает успешно бороться с сложными больничными листами. Продолжилось сокращение их количества и в первом полугодии этого года, а доля нетрудоспособных впервые упала ниже 3%. Эти результаты являются следствием ужесточения правил, вступивших в силу в январе 2025 года. Государственные финансы уже пополнились на 144 миллиона евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. В истории метеорологических измерений вторник, 4 августа, войдет в историю как еще один день, когда максимальная температура достигла 40 градусов Цельсия и выше. Причем одним из таких мест стала Калиба в Братиславе, где был зафиксирован рекордный показатель в 40,6 градусов Цельсия. Об этом сообщает Словацкий гидрометеорологический институт. В ночь на вторник в Словакии была также зафиксирована новая рекордная минимальная температура. В селе Плавецкий Петр в районе Сеницы температура ночью составила 27,5 градусов Цельсия. Слован Братислава одержал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов над шведским Мельбю во вторник со счетом 2-1. Таким образом, словацкие футболисты создали себе хорошую стартовую позицию для ответного матча, который запланирован на неделю позже, 11 августа, на стадионе Тегельное поле в Братиславе. Хозяева поля открыли счет с пенальти благодаря своему лучшему игроку, полузащитнику Элиоту Страуду. Слован сравнял счет благодаря вышедшему на замену нападающему Сулейману Камаре, о переходе которого из Ла Лиги клуб объявил только в понедельник 3 августа. Победный гол забил новичок текущего сезона Манассе Кианга.
0: Тема дня.
1: Весенняя перепись этого года подтвердила, что популяция татранских горных серн, по-словацки камзиков, развивается благоприятно. Об этом сообщила администрация Татранского национального парка ТАНАП, заявив, что эксперты со словацкой и польской сторон Татар насчитали в общей сложности 786 особей, что на 46 больше, чем в прошлом году. Еще более обнадеживающими являются новости о появлении новых детенышей в Татрах. В этом году родилось 95 малышей, что подтверждает хорошее состояние популяции серны и успешное размножение. За этими результатами стоит самоотверженная работа экспертов, сотрудников администрации ТАНАП, польского Татранского национального парка, волонтеров и всех, кто помогает защищать этот драгоценный символ Татар, констатируют защитники природы. Совместная словацко-польская перепись татранских серн проводится с 1959 года и является одной из старейших программ мониторинга диких животных в Европе. В этом году она была разделена на несколько этапов, в ходе которых подсчет особей проводился в различных местах западных, высоких и Белянских Татр. Татранская серна является эндемиком, и целью весенней переписи было определение прироста популяции после зимы. На словацкой стороне Татар было зарегистрировано 451 особь, а на польской – 335. Результаты этого года нас очень порадовали. Небольшой прирост популяции, а также наблюдение более 12% детенышей этого года подтверждают, что серны процветают в наших высоких горах. Интересные наблюдения крупных хищников в высокогорной среде добавили разнообразие всему мероприятию. В Западных Татрах наши сотрудники зафиксировали переход волка на польскую сторону в течение дня, а польские коллеги видели серну с двумя детенышами, которых она кормила молоком. В нескольких местах наблюдались медведи, добавил зоолог Йозеф Гиблер. Помимо общего числа особей, эксперты в ходе мониторинга также фиксировали возрастную и половую структуру популяции. Именно эти данные позволяют проводить долгосрочную оценку развития популяции и принимать эффективные меры по защите одного из самых ценных символов татранской природы. Каждая новая татранская серна – это маленькая, но большая победа для нашей природы. Пусть эти прекрасные создания и дальше украшают вершины Татр и остаются частью наших гор для будущих поколений, заключили в администрации ТАНАП.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Аруб. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы приглашаем вас на фестиваль. Но вначале я позволю себе перефразировать слова великого Белинского и задам вопрос. Любите ли вы сказку так, как я люблю ее? Однозначный ответ вы узнаете, если прослушаете наш сюжет. Его участники расскажут о замечательном фестивале, которому дали название «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на фестиваль. Название у него сказочное – «Волшебный орешек». Я не буду делать длинное вступление. Лучше всего обо всем нам расскажут гости. К микрофону я пригласила Зузану Белкову, председателя фестивального комитета.
3: Мы уже в 14-й раз проводим этот фестиваль. В течение прошедших лет он прошел разными этапами развития, а в настоящее время это мультижанровый фестиваль, во время которого встречаются творческие люди, создающие различные произведения для детей всех возрастов.
2: В последние годы быстро меняющийся мир в значительной мере влияет и на наших детей. Безусловно, меняется и этот фестиваль. Вот что о том, как он меняется, рассказывает Зузана Белкова.
4: Фестиваль замени так, что потребует реагировать на актуальные пожиадавки.
3: Фестиваль должен реагировать на актуальные требования нашего времени. Безусловно, конкуренция очень сильная. Часто говорят о том, что мы переживаем кризис традиционных СМИ. Но иногда именно благодаря кризису происходит правильный толчок в развитии. Поэтому на нашем фестивале мы хотим обратить внимание на лучшие постановки, предназначенные для детей и молодежи, реализованные нашими творческими коллективами. Ведь у нас работали и работают высококвалифицированные специалисты. А кроме того, в течение фестиваля проходят десятки интересных встреч с создателями радиопостановок, с писателями, актерами, художниками и, конечно, со слушателями, педагогами и родителями.
2: И еще один интересный факт подчеркивает Зузана Белкова.
4: Сквала на фестивале и праца детских пород.
3: Я хочу выделить деятельность детских жюри. В 2026 году у нас работали 4 жюри, в каждом дети определенного возраста, оценивающие программы, предназначенные для их ровесников. Практически все члены жюри являются постоянными читателями Пьештинской детской библиотеки. Некоторые принимают участие в работе жюри уже несколько раз. Начинают в возрасте 7-8 лет, а завершают 18-летние ребята. Я с огромным удовольствием наблюдала за их работой, за тем, как они оценивали ту или иную постановку. Мы с радостью констатировали, что у всех детей хорошо развито критическое мышление. Создатели радиопрограмм ценят уникальную возможность услышать мнение детской публики. Например, их решения, связанные с определением лучших работ, становятся для нас определенным компасом в море тем. Иногда их вкусы и пристрастия приятно удивляют. Они не выбирают легкие темы. Например, в 2026 году детское жюри выделило пьесы, связанные с периодом Холокоста и социализма.
2: После встречи с авторами одной из радиопьес школьникам раздали карточки с просьбой написать на них предложения, связанные с будущими постановками.
4: Для нас этот тип спецной связи целиком určitě добрый.
3: Нам очень нравится подобный вид опроса. Ведь благодаря интересной идее юных слушателей через 2 года, то есть во время очередного фестиваля «Волшебный орешек», мы сможем увидеть новую радиопьесу. Я очень рада, что моя дочка уже во второй раз принимает участие в работе детского жюри. Я пыталась ее расспрашивать, что там у них происходит, но она не раскрыла секретов.
2: А затем я пригласила к микрофону директора Песчанской детской библиотеки госпожу Маргиту Галову. Эта библиотека находится в современном здании. Она не только хорошо оборудована, ее интерьер прекрасно оформлен.
5: Моё заместнание стало властным таким коничком.
6: Я очень люблю свою работу. Она стала моим хобби. И еще один важный факт. В нашей библиотеке работает прекрасный коллектив.
2: Большинство мероприятий фестиваля «Волшебный орешек» проходит именно в этой библиотеке. Свой рассказ продолжает госпожа Галова.
6: Наше сотрудничество началось в 2001 году. 25 лет назад к нам в библиотеку пришел писатель Ян Уличанский. Он тогда работал на радио. Он поделился с нами интересной идеей, связанной с созданием радиофестиваля, посвященного детям разного возраста. И он и название придумал «Книга на радио». «Радио с книгой». То есть основой для фестиваля стала детская книга, а потом на ее основе была осуществлена радиопостановка.
2: Библиотеку и радио объединяет общая цель, связанная с нашим подрастающим поколением. Каждое произведение должно развивать детскую фантазию, учит его правильно разговаривать, расширяет словарный запас.
6: Действительно, у сотрудников радио и библиотек одинаковая целевая аудитория. Мы стремимся подготовить разнообразную фестивальную программу. Представляем не только новые радиопостановки, но и книги, а также художественные выставки. Демонстрируем фильмы. У нас можно прийти на спектакль или на интересную встречу. Обязательно учитываем и то, что дети – это очень требовательная публика. Причем они не скрывают своих эмоций. Мы стремимся развивать детей. Подчеркиваем тот факт, что самым маленьким детям нужно как можно больше читать. Мы уверены в том, что книга играет огромную роль в воспитании юного поколения.
2: Я также хотела спросить директора библиотеки Маргиту Галову о детском жюри. Ведь оно, как мы узнали, практически формируется из читателей этой библиотеки. Это и почетная, и ответственная задача.
6: В этом году жюри мы расширили. Напомню, что оно работает по секциям. Появилось и новое. В нем оценивают радиопьесы «Ребята» в возрасте от 14 до 18 лет. Эти девочки и мальчики практически вырастали с нашим фестивалем, принимали в нем самое активное участие. И мы очень рады, что опять встречаемся с ними в жюри. Члены жюри от мала до велика очень любят книги. Многие из них принимают участие в различных конкурсах чтецов. Их деятельность завершается оглашением во время торжественного вечера результатов работы детских жюри. И я знаю, что к мнению ребят взрослые прислушиваются.
2: Маргита Галова также предоставила нам статистические данные, связанные с фестивалем «Волшебный орешек» 2026 года.
6: В течение 4 фестивальных дней было подготовлено около 120 различных мероприятий. В них приняли участие 160 человек. Это были писатели, иллюстраторы, режиссеры, драматурги, артисты, студенты различных вузов. А что касается публики, то на фестивале побывало 3500 детей.
2: Я уверена, что Маргита Галова и ее коллеги из Словацкого радио уже начали задумываться над программой фестиваля «Волшебный орешек-2028».
5: Ano, myslím si, že takto konají všetci organizátori různých festivalů.
6: Я уверена, что подобным образом поступают организаторы всех фестивалей. Осенью 2026 года мы начнем работать над новым проектом. Безусловно, каждый раз мы стремимся придумать что-то новое.
7: Следующим к микрофону я пригласила писателя, педагога Петера Карпинского. Его произведения в основном предназначены для детей. К настоящему времени было опубликовано 15 книг этого автора. А что касается фестиваля «Волшебный орешек 2026», то в его программу были включены 3 радиосказки Карпинского. Кроме того, он был автором и непосредственным участником оригинального проекта для детей. Сразу после этого представления Петр Карпинский предоставил мне интервью.
8: Я сам начал писать про дospelых. Первые две книги вышли про дospelых.
9: Мои первые книги были предназначены для взрослых. Потом я принял участие в конкурсе на лучшую пьесу для детей. Начало было удачным. Я стал его победителем. Потом на основе пьесы возникла книга. Я рассказал историю о дружбе. Безусловно, дружба между одиноким писателем и фантастическим существом была не совсем обычной. Но, судя по всему, история детям понравилась, так как книжка несколько раз переиздавалась. Конечно, без фантазии автору не обойтись. Нужно еще быть внимательным, наблюдательным, так как часто будущая история основана на реальном факте. Иногда какое-то событие становится для писателя толчком, ведь каждый видит окружающий мир по-своему. Например, мой брат прекрасно разбирается в технике, для него что-то исправить в автомобиле не представляет никаких трудностей, а я в этом совсем не разбираюсь. Но зато я могу себе представить любую, даже самую невероятную модель машины. Если бы все люди были одинаковыми, то жить было бы очень скучно.
7: Я спросила писателя, есть ли у него какая-то своя основа, на которой потом строится его современная сказка.

0: Určite, len to ponaučenie už musí byť trošku viacej skryté.
1: Безусловно, мораль в моих историях тоже присутствует. Но мы, современные писатели, должны это делать осторожно, если можно так выразиться, не говорить в лоб. Детям такой прямолинейный подход не понравится. И еще один интересный момент. Скажу так, детям нравится бояться. В качестве примера приведу старые сказки. Например, собирателя словацких народных сказок Павла Добшинского. Но мы уже не используем подобные жуткие сюжеты. Нынешние родители были бы возмущены подобными историями.
2: Представление, которое писатель Петр Карпинский сочинил для фестиваля, было посвящено столетию словацкого радио и столетию словацкой радиосказки. Школьники узнали много нового и интересного о том, как возникают радиосказки.
0: Sú dôležité. Tento festival je zaujímavý práve tým, že stretávame sa s poslucháčmi.
1: Такие встречи с детьми имеют для нас, авторов, большое значение. Благодаря этому фестивалю мы встречаемся со слушателями. Очень интересно видеть реакцию детей на нашу работу. Радиосказка прекрасно влияет на фантазию детей. Ребенок может сам представить, как выглядит тот или иной герой и все, что с ним происходит. Радио развивает не только фантазию, но и словарный запас ребенка, влияет на его речь. Радиосказка иногда даже выполняет роль родителей, то есть перед сном девочка или мальчик могут включить приемник и слушать традиционную сказку. Им это нравится.
2: Среди детской публики в зале находилась Ольга Яникова, режиссер постановки «100 лет вечерних радиосказок».
3: Мне создало очень приятно, что дети, которые были померне малые, потому что это были...
4: Мне очень понравилось, что дети, ученики второго класса начальной школы, очень внимательно следили за всем, что происходило на сцене, с интересом слушали радиосказки из архива. Мы хотели рассказать детям, как возникает сказка, радиосказка. В качестве главных участников выступали писатель и актриса. Безусловно, без них ни одна радиосказка не возникнет. Этот проект стал нашим подарком к столетию словацкой радиосказки.
2: Я также несколько вопросов задала учительнице Ярмиле Захаровой, класс которой принял в полном составе участие в мероприятии, которое состоялось в Песчанской библиотеке.
5: От первой триеды ведем детей к подсуванию, читанию.
4: С первой встречи с моими учениками, то есть с первого класса, я стремлюсь приучать их не только к тому, что нужно читать книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, вместе слушаем некоторые радиопостановки, посещаем детские театральные представления, а потом это обсуждаем. Мы уверены в том, что необходимо знать, какое мнение у ребенка сложилось и почему, и уважать его. В нашей школе по пятницам у нас проходят классные чтения. Дети могут приносить свои любимые книжки, показывать их друзьям. Мы также стараемся приглашать в школу писателей, поэтов. Такие встречи ребятам очень-очень нравятся. А что касается этого фестиваля и встречи с писателем и актрисой, то мы обязательно поделимся своими впечатлениями. Мы также расскажем детям о словацком радио, о том, что радио отмечает свой столетний юбилей.
2: После премьеры постановки, которой авторы дали название «100 лет вечерних радиосказок», во время которой дети могли услышать несколько сказок из радиоархива, я спросила их, которая сказка им больше всего понравилась.
6: Мне о святом капитанове Кожове.
7: Мне тоже о том капитанове Чернокожа.
8: Мне за всетки пачили.
9: Всетки.
2: Думаю, друзья, что слова детей переводить не нужно. Торжественный вечер, на котором мы узнали победителей фестиваля, прошел в одном из самых красивых залов города Пещаны, в старинном курс-салоне. Уже по традиции в нем принял участие мэр города Петер Янчович.
1: В настоящее время довольно сложно подготовить фестиваль, поэтому я выражаю свою искреннюю благодарность директору Пештянской городской библиотеки госпоже Маргите Галовой и всем сотрудникам Словацкого радио.
10: Мам две дети, одно ма 5 роков, а друге ма 2 роки.
1: У меня двое детей, мальчику 5 лет, девочке 2. Мы каждый день читаем им сказки. Им очень это нравится. Конечно, подбираем книжки, учитывая их возраст. Я всегда нахожу для этого время. Когда сын приходит и просит прочитать книжку,

0: то я не могу ему отказать. Жена с удовольствием вместе с детьми слушает радиосказки. Потом их обсуждают.
1: Специальный диплом фестиваля был вручен одному из самых известных и любимых словацких актеров – Владимиру Кобелскому.
2: To je pre mňa veľká čest, pretože ja vždy hovorím, že pre mňa ten najcennejší.
0: Это была для меня большая честь, так как мой самый главный зритель и слушатель – это ребенок. Мы, актеры, должны проявить большое усилие, чтобы заинтересовать каждого ребенка, чтобы он внимательно следил за тем, что происходит в течение радиопостановки. Уже 30 лет я озвучиваю сказки. В каждую сказку заложены главные нормы жизни – добро, любовь, необходимость взаимопомощи – всего не перечислишь. Мы также стремимся воспитывать в детях с самого раннего детства хороший вкус, прививать им правильную речь.
1: Я попросила Владимира Кобелского вспомнить о детстве.
2: Я си памятам еще розлас по дроте, это значит, что у старого отца мы мали, а пресне там...
0: Я помню, что начал слушать сказки по радиоточке. Именно такое радио висело на стене у дедушки. Когда звучали позывные вечерние радиосказки, то я бежал к приемнику, буквально ухо к нему прикладывал, чтобы ничего не пропустить. А озвучивали тогда сказки самые лучшие словацкие актеры. Они так передавали атмосферу сказки, что у меня даже мурашки от страха появлялись.
1: И в завершение нашего интервью я спросила актера, есть ли у него любимая сказка.
2: Пишна принцесса, которую сам робил пред многими роками.
0: Пожалуй, это горделивая принцесса. Эту сказку записывал много лет назад с одним из лучших словацких актеров, Карлом Махате. Он играл короля. А что касается моего 7-летнего сына, то по его желанию я сам выдумываю сказки. Он ставит передо мной определенные требования, а я потом, основываясь на них, выдумываю сказочные истории.
1: И в конце этого сюжета вы услышите голос члена детского жюри. Я уверена, что вам будет интересно услышать ее мнение.
3: Сегодня один из организаторов фестиваля сказал очень интересную вещь. Она слушала ваши обсуждения и сказала, что очень жалко, что обсуждение вами радиопьес не было записано, потому что обсуждали вы на профессиональном уровне, спокойно, обстоятельно. Вы уже достаточно взрослые все со своим мнением.
4: Да, я даже была сама приятно удивлена, потому что это я 4-й раз уже в жюри. Перед тем мы послушали какие-то произведения и проголосовали почти сразу. Каждый решил, за что он голосует. Мы чуть-чуть обсудили, голосование прошло очень быстро. Именно в этом году мы каждое произведение очень долго обсуждали. Даже после того, как мы все прослушали, мы, наверное, полчаса или час говорили. У нас в целом было общее мнение на очень много произведений. Мы решили почти в один голос при каждом произведении, обсудили, что нам нравится, что нам не нравится, и решили, какое более всего заслуживает это оценение.
3: А почему вы все-таки оценили вот то, что вы оценили так высоко? Что именно вам в этом понравилось?
4: Мы обсуждали для нас две самые главные вещи. Это было произведение, которое написал автор, и как его озвучили актеры. Именно вот это произведение «Битмен» мы выбрали. Оно было очень хорошо и озвучено, и написано автором. Нам было очень приятно музыка, которую они вставили в аудио, потому что она постарше, но при этом связана со современным временем, и нам это очень понравилось.
1: И на этом, друзья, мы завершаем репортаж с фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Вот и подошла к концу наша передача. Нам осталось сказать всем самого-самого доброго, дорогие друзья. Завтра вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл». Агой!
5: Наш адрес – Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем свою программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия почтила память двух словацких военнослужащих, погибших при выполнении своих задач в составе миротворческой миссии ООН «СООНО» бывшей Югославии. Имена ротмистра Игоря Рига и сержанта Владимира Германа были торжественно открыты в среду на памятнике победителю в Хорватской области Любово во время памятного мероприятия по случаю хорватского национального праздника Дня Победы и Отечественной Благодарности. Мир – это не нечто само собой разумеющееся, а ценность, которую мы должны постоянно защищать и активно продвигать. Мы с уважением вспоминаем мужество словацких военных, которые отдали свои жизни на службе под флагом Организации Объединенных Наций, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Их наследие остается неотъемлемой частью современной истории Словацкой Республики, подчеркивает важность совместных усилий по сохранению мира и международной безопасности, заявил глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Словакия стала партнером нового международного проекта по поддержке процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, отметив, что это еще один конкретный вклад Словакии в рамках долгосрочной координации на европейском пути Молдовы. «Я убежден, что наш опыт в области построения институтов, принятия европейского законодательства или функционирования единого рынка будет способствовать успешному прогрессу Молдовы в ее европейской интеграции», заявил глава МИД Юрай Бланар. В июне этого года он также провел в Кишиневе переговоры с высшими представителями Молдовы о конкретных формах словацкой поддержки. Словакии не угрожает дефицит газа. Хотя резервуары заполнены не так сильно, как в прошлом году, Министерство экономики заверяет, что запасов на зиму будет достаточно. Ситуацию особенно осложняет конфликт на Ближнем Востоке, который приводит к росту цен. Крупнейший поставщик газа, государственная компания «Словацкая газовая промышленность» в ближайшие дни выполнит требования Минэкономики, согласно которому к началу сентября она должна обеспечить хранение 13 тераватт-часов природного газа. Как заявил министр окружающей среды Томаш Тараба, Словакия помогает Венгрии с водоснабжением, потому что наши южные соседи сталкиваются с критической ситуацией на Дунае, и на кону стоит возможное закрытие атомной электростанции. В то же время Словакия выполняет все международные обязательства, несмотря на то, что мы сами ощущаем нехватку воды. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан по ее инициативе Тараба пообещал, что Словакия сделает все возможное для поддержания максимально равномерного потока Дуная на территорию Венгрии. Метеорологи Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали 5 июля новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Каменице над Гроном в районе Новой Замки в среду днем температура достигла 41,4 градуса Цельсия. Предыдущее рекордное значение также было в этом населенном пункте на юге Словакии от 30 июня этого года. Оно составляло 41,3 градуса Цельсия. Словацкие хоккеисты сыграют в полуфинале престижного турнира Кубка Глинки Грецки для игроков младше 18 лет. После победы над швейцарцами в среду со счетом 6-2, поражение Швеции от хозяев турнира Канады позволило им выйти в четверку лучших. Команда тренера Франтишека Штолеса встретится с командой США, которая выиграла группу «Б», не потеряв ни одного очка, в борьбе за место в финале. Словаки выйдут в полуфинал впервые с 2021 года, когда они проиграли Россию в финале на домашнем турнире. Словацкий стрелок Мартин Хорват завоевал серебряную медаль в дисциплине стендовая стрельба на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет во Вроцлаве. Среди пяти соперников только киприот Понтикис Андреас оказался сильнее его со счетом 0-6. Двухлетний медведь Артур из Кошицкого зоопарка, где он родился, найдет свой новый дом в зоопарке в польском Вроцлаве. В четверг утром он отправился в 500-километровое путешествие. Артур – самец бурого медведя, его родители – Татранка и Филипп – медведи из Кошицкого зоопарка, поступившие из дикой природы. В Кошицком зоопарке разведение медведей имеет почти 40-летнюю традицию. За это время в нем выросло 12 медвежат, в том числе легендарные пятерняшки 2002 года. В последние годы зоопарк в Кошице стал приютом для брошенных медвежат.
0: Тема дня.
1: Словакии не хватает 1000 медсестер, но украинские нам не помогут. Вместо того, чтобы ухаживать за нашими пациентами, они часто занимаются, например, уборкой. Проблема в разнице в образовании. Именно поэтому многие из них уезжают работать в другие страны. Председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников в Словакии Алена Куротова встретила уборщиц из Украины во время недавнего визита в детскую больницу Крамары в Братиславе. Однако это дипломированные медсестры. Я спросила, как долго они там работают, больше года, какое у них образование, дипломированная медсестра, как долго они еще смогут продержаться, еще несколько месяцев, а потом они уедут в другие страны Европейского Союза, с горечью сказала Куротова. С 2022 года в Словакии работают предположительно от 300 до 500 медсестер из Украины, которые трудятся в морозильных камерах или ресторанах, потому что они не готовы к подтверждению своего образования. Мы никак не учитываем их потребности, заявила президент Словацкой палаты медсестер и акушерок Ивета Лазарова. Камнем преткновения является разница в образовании. Требование ЕС предусматривает 4600 часов профессиональной подготовки, половина из которых должна быть посвящена практике. В большинстве случаев украинским медсестрам этого не хватает. На Украине не записывают это так подробно, как того требует ЕС, хотя новые дипломы, которые я видела, выглядят так, будто приближаются к требованиям ЕС, пояснила Алена Куротова. Поэтому многие медсестры предпочитают уезжать в соседнюю Чехию, где, по данным Словацкой палаты медсестер и акушерок, уже 10 лет действует программа, помогающая украинским медицинским работникам интегрироваться в систему. Медицинский работник устраивается на работу в больницу, где сначала изучает язык. Одновременно он узнает, как работает система здравоохранения, профессиональная деятельность. Затем он обращается за нострификацией диплома и просит признать его образование, поскольку он уже его получил и подтвердил, объяснила Лазарова. Министерство здравоохранения реагирует, что правила одинаковы для всех регулируемых профессий и всех соискателей, независимо от гражданства или страны получения образования. По информации ведомства, особый режим только для медсестер с Украины может привести к неравному обращению с соискателями. С 2023 года существовала процедура для медсестер с Украины с высшим образованием на уровне бакалавра, которые могли получить признание своей квалификации после прохождения компенсационных мероприятий и сдачи дополнительного экзамена. В процессе участвовали только две соискательницы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Из-за низкого интереса продолжение этой программы не рассматривается, как сообщило министерство. Если мы немного изменим ее, то есть свяжем временную профессиональную стажировку с признанием квалификации, мы получим сотню новых медсестер, я вам гарантирую, заверила председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Куротова. В Словакии на сегодняшний день наблюдается нехватка примерно 14 тысяч медсестер. Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Тарнавский край представил три туристические новинки на территории исторической мельницы в Долнокрупе. Инфоцентр с прокатом велосипедов, костюмированные экскурсии и QR-коды при отдельных достопримечательностях. Об этом будет наш первый сюжет. Виноделие в Словакии находится на достаточно высоком уровне. Целью Рачанской винодельческой ассоциации с момента ее основания всегда было повышение качества винограда, вина и культуры винопития. Подробнее об ассоциации расскажет винодел Любица Леднарова. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала. Вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: С нами по Словакии.
1: В июле в отреставрированной части исторической мельницы в Долнокрупе состоялась торжественная презентация новой тройки проектов. Первый из представленных проектов – новый информационный центр для посетителей. Туристы смогут получить информацию о местных достопримечательностях и взять на прокат велосипеды. Также были представлены два других проекта, которые Тарнавский край поддержал посредством областного агентства инновационного развития в рамках программы поддержки туризма. Староста села Долнокрупы Марека Декана порадовал интерес односельчан, пришедших на открытие.
2: Пришло власне вела домацих обывателей на отворение инфоцентра пожичевания бициклов.
3: На открытие инфоцентра пришло большое количество местных жителей, что нас, несомненно, радует, потому что он будет служить не только приезжим, но и местным, чтобы сделать их свободное время более приятным. На данный момент мы завершили создание информационного центра с пунктом проката велосипедов, который будет доступен в летний сезон в каждую субботу и воскресенье.
1: В ближайшем будущем муниципалитет также планирует реконструировать сами помещения мельницы.
2: До будущего са уважує з розширенням, кедже власне сучасто варіалує ай історичний млин, який
3: в будущем рассматривается возможность расширения туристического объекта, поскольку на территории также находится историческая мельница, которая в настоящее время реконструируется. Там будет организована выставка, посвященная мукомольному делу. Первый этап реконструкции исторической мельницы будет включать в себя реставрацию технической части, которая предусматривает замену всего пола с опорами, работы по которой должны быть завершены этой осенью.
1: В представлении новых проектов принял участие губернатор Трнавского края Йозеф Вискупич. Он подчеркнул сотрудничество множества организаций при их подготовке и тот факт, что проекты основаны на идеях, поступающих непосредственно от муниципалитета, что способствует укреплению местного сообщества.
4: Крупа са наозай хиста на то, аби ту могол быть туризмус на той удержательной базе.
3: Долна Крупа действительно готовится обеспечить устойчивое развитие туризма, то есть как можно меньше беспокоить местных жителей, но в то же время справляться с массовыми мероприятиями, а также с повседневной туристической деятельностью. Долна Крупа готова к этому и уже может конкурировать таким всемирно известным туристическим направлением, как курорт Пиштяны или Смоленицы. Долна Крупа, как и Смоленицы, это место, которое мы систематически развиваем. Мы расширили успешную концепцию музыкального розария и ввели бесплатную экскурсионную службу «Крупанская пчела». Теперь добавляется еще одна услуга, которая сделает деревню и ее окрестности более привлекательными для велотуристов. Деревня Долна Крупа имеет потенциал стать таким естественным центром туризма. Идея, исходящая, так сказать, от самих жителей деревни, идея снизу – открытие туристического информационного центра, прокат электровелосипедов, а также QR-коды при отдельных достопримечательностях и даже гиды в костюмах. Это проекты, которые пока остаются только нашими.
1: Второй проект, уже упомянутый губернатором, ориентирован на самых юных посетителей. Это костюмированные экскурсии для детей, призванные в интерактивной форме познакомить их с историей Трнавы. Центральным мотивом является помолвка Сигизмунда Люксембургского и Марии Венгерской. Подробнее расскажет гид-экскурсовод Славомир Звоник.
5: Проект новый, замеренный на прогулки, или замеренный на школьные группы.
3: Новый проект ориентирован на экскурсии прежде всего для групп школьников, где мы наряжаем детей в средневековые костюмы, то есть вовлекаем их в сюжет и фокусируемся на конкретных событиях, которые действительно произошли в Трнаве. В 1379 году в Трнаве состоялась помолвка 11-летнего чешского принца Сигизмунда Люксембургского, который женился там на 9-летней принцессе Марии. И сейчас вы можете видеть мальчика, переодетого в костюм принца, рядом с ним принцесса Марии, а также другие костюмированные персонажи, придворные дамы и рыцари. А я одет, как средневековый староста Рихтар.

0: Дети впервые представили свои костюмы в долнах группы. Мечта Дородки сбылась. Она появилась в костюме придворной дамы, а Скарлетт в костюме принцессы.
1: Су добре, а и добра латка су. Кед сон была мала, сон сыграла на принцессе с моими братранцами.
2: Костюмы очень хорошие, и ткань хорошая. Когда я была маленькой, я играла в принцесс со своими двоюродными сестрами. Я думаю, что костюмы просто замечательные, и они мне очень нравятся. Я представляла себе это именно так. Костюм великолепен. И я рада, что я принцесса. Мое полное имя, вернее, моего персонажа, Мария, из рода Анжу. И мне 9 лет.
0: Ну, а мальчики смогут примерить костюмы принца Сигизмунда и его рыцарей. Они также получат снаряжение в виде деревянных копий средневекового оружия и знамен. Третье нововведение – это сеть интерактивных QR-кодов. Они будут установлены на важных исторических памятниках по всему региону, от Долнокрупы до таких деревень, как Цифер или Добровода, поясняет исполнительный директор организации «Трнава-туризм» Александр Простинак.
3: QR-коды, которых у нас сейчас 122, будут распространены по всем населенным пунктам Трнавского края. Мы начинаем с Долной Крупы, где уже осуществляем их размещение. Это простая система аудиогидов на 5 языках, которая будет установлена на большинстве церквей и зданий, представляющих исторический интерес. Для ее использования не требуется никаких приложений. Достаточно отсканировать QR-код фотоаппаратом мобильного телефона, перейти по ссылке и выбрать язык, на котором вы хотите прослушать информацию.
0: Все три проекта были реализованы на общую сумму 27 230 евро. 95% этой суммы было предоставлено Трнавским краем за счет членских взносов областного агентства инновационного развития в региональную туристическую организацию «Трнава-туризм», говорит ее председатель Патрик Волтман.
4: Будь то
3: информационный центр с прокатом велосипедов в Долной Крупой, открытый сегодня, или расширенное предложение исторических экскурсий для детей и молодежи в Трнаве, где мы фактически софинансировали исторические костюмы и реквизит. Или же уже современные проекты, то есть проекты 21 века, когда мы размещаем QR-коды на отдельных памятниках, с помощью которых каждый посетитель может найти информацию о конкретном памятнике, используя свой мобильный телефон. Очень важно отметить, что все это происходит в нашем регионе. Это именно то, что нам нужно, чтобы люди, живущие в регионе и знающие, что им нужно, могли представить нам эту информацию, и мы смогли бы обеспечить финансирование и последующее взаимодействие.
0: Информационный центр в Долнокрупе пока будет работать по выходным. Однако ожидается, что в ближайшие годы его работа будет расширена, по крайней мере, в высокий сезон. Информационный центр расположен напротив церкви и доступен с двух сторон. Здание информационного центра в районе исторической мельницы было отреставрировано муниципалитетом Долнокрупе. Его староста Марк Декан пояснил, что изначально это была летняя кухня. Он считает открытие информационного центра позитивным импульсом для развития туризма в деревне и во всем регионе. Кстати, Долна Крупа известна еще своим замком и розарием, но об этом мы расскажем в другой раз.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». С вами Алена Ганева.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Когда-то Рача была самостоятельным населенным пунктом, селом рядом со столицей Словакии. Но в 70-х годах 20 века она вошла в состав Братиславы. Расположенная у предгорий Восточных Карпат, Рача является одним из самых известных регионов с богатыми традициями виноделия. После 1990 года виноградники начали возвращать прежним владельцам. Они стали создавать собственные семейные винные бренды. Виноделы объединились в Рачанскую винодельческую ассоциацию. Ее цель – повысить культуру потребления вина и улучшить образование тех, кто занимается изготовлением этого популярного у словаков напитка. Подробнее расскажет член ассоциации, представитель семейной компании виноделов Любица Леднарова.
2: Рачанская винодельческая ассоциация была основана 26 лет назад, поскольку наши виноделы решили продолжать дело своих предшественников. Первое товарищество виноделов Рачи было основано еще в 30-е годы, и одним из основателей был мой дед Мартин Леднар. Тогда в Подкарпатье возникло много подобных товариществ – виноградарей и виноделов. Они понимали, что будет легче работать, объединившись, потому что времена были тяжелые, торговля вином шла плохо, да и качество вина оставляло желать лучшего. В 1934 году возник словацкий винодельческий кооператив с центром в Пезинке, председателем которого был избран мой дед.
0: Кооператив просуществовал более 11 лет, но после Второй мировой войны с установлением нового режима прекратил свое существование, как и все другие подобные объединения. При социализме им на смену пришли объединенные сельскохозяйственные кооперативы, подобные колхозам в СССР. В 90-е годы ситуация вновь изменилась. Сельхозкооперативы разваливаются, а люди получают возможность вернуть себе виноградники.
2: Врачи также началась в те годы консолидация земель, что было довольно хорошо, потому что виноградники были посажены не так, как когда-то у первоначальных владельцев. Террасы пришлось приводить в порядок. Кроме того, серьезной задачей ассоциации было заставить людей, виноделов, уделять больше внимания качеству винограда, который они выращивали, которое из него делали. Ведущими членами ассоциации врачи были покойный инженер Зарова, выдающийся виноградарь, винодел и ученый, соратник инженера Поспешиловой, а также инженер Беладич, отец которого был одним из основателей первого словацкого винодельческого кооператива. Ими делался акцент на качество вина. Мы действительно это быстро осознали, потому что появились другие технологии переработки винограда. Они учили нас заботиться о винограде, правильно хранить вино, всему, что связано с этой профессией. Была еще и другая причина. Мы сказали себе, что люди должны научиться пить вино культурно, чтобы не просто выпивать, чтобы это было вино, которое люди начнут оценивать, обращать внимание на его цвет, вкусовые нотки, послевкусие, чтобы научились понимать, чем рачанские вина отличаются от других.
0: Для этого виноделы, входящие в Рачанскую винодельческую ассоциацию, стали организовывать публичную дегустацию вин.
2: Ассоциация за время своего существования провела около 20 публичных дегустаций вин, на которых мы фактически собрали вина со всех уголков Малых Карпат, но также из Словакии и из-за рубежа, прежде всего Моравии и Австрии. Четверть века тому назад впервые открылись для общественности подвалы на Малокарпатском винном пути. И эта традиция жива до сих пор. Это мероприятие проводится ежегодно. Но наши виноделы решили, что этого мало. И было бы неплохо продемонстрировать людям, какие вина делают врачи. Так что Рачанская винодельческая ассоциация начала проводить коштуку по рачанским подвалам, то есть дегустацию вин, которые производят рачанские.

0: и виноделы.
1: И это действительно уникальная возможность для виноделов представить свою продукцию, а для любителей вина продегустировать сразу большое количество сортов.
2: Люди, которые придут на коштушку, мою такую возможность окупить.
0: У них есть возможность попробовать вина, которых нет больше нигде. Ведь когда вы хотите попробовать вино, вам нужно купить бутылку вина. Это очень много, только для того, чтобы попробовать. Вы же не станете покупать сразу 20 бутылок разных сортов. А во время дегустации вы можете посетить около 20 погребков. У каждого винодела вам предложат по крайней мере 7 сортов. Кто-то предпочитает белые, кто-то красные, кто-то рислинги, кто-то франковки. Вы попробуете и берете на заметку, какое вино было вкуснее всего и что вы захотите приобрести для себя. Это действительно уникальная возможность для потребителей.
1: Например, в этом году для посетителей Коштувки по Райчанским подвалам свои погреба открыли 16 виноделов. Для дегустации предлагалось почти 200 видов изысканных напитков. Виноградари и виноделы предлагали белые, красные и розовые вина. Общая протяженность пешеходной тропы между погребами и винодельнями составляла 2,5 километра. Любица Леднарова отмечает, что если в первые годы проведения публичных дегустаций среди посетителей преобладали люди старшего возраста, то сейчас наблюдается тенденция омоложения посетителей.
2: Я к тероке иду. Так-то видите, самих молодых.
0: Сейчас приходят и молодые люди. С каждым годом их все больше. Причем они уже что-то знают о вине, но хотят узнать побольше. Они бесконечно любопытны. И нам, чтобы не попасть впросак, тоже приходится идти в ногу со временем и совершенствовать свои знания и навыки.
1: С чем им, в частности, помогает вышеупомянутая Дорота Поспешилова, ведущий словацкий селекционер. Ее часто приглашают читать лекции виноделам Райчанской винодельческой ассоциации. Ведь в наши дни в Словакии создаются новые сорта винограда. Они служат основой для новых винных брендов. Кстати, Дорота Поспешилова – автор самых известных словацких сортов «Дунай» и «Дивен». А вообще за свою карьеру она вывела 24 новых признанных сорта винограда.

Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем свою программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия почтила память двух словацких военнослужащих, погибших при выполнении своих задач в составе миротворческой миссии ООН СООНО бывшей Югославии. Имена ротмистра Игоря Рига и сержанта Владимира Германа были торжественно открыты в среду на памятнике победителю в Хорватской области Любово во время памятного мероприятия по случаю хорватского национального праздника Дня Победы и Отечественной Благодарности. Мир – это не нечто само собой разумеющееся, а ценность, которую мы должны постоянно защищать и активно продвигать. Мы с уважением вспоминаем мужество словацких военных, которые отдали свои жизни на службе под флагом Организации Объединенных Наций, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Их наследие остается неотъемлемой частью современной истории Словацкой Республики, подчеркивает важность совместных усилий по сохранению мира и международной безопасности, заявил глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Словакия стала партнером нового международного проекта по поддержке процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, отметив, что это еще один конкретный вклад Словакии в рамках долгосрочной координации на европейском пути Молдовы. «Я убежден, что наш опыт в области построения институтов, принятия европейского законодательства или функционирования единого рынка будет способствовать успешному прогрессу Молдовы в ее европейской интеграции», заявил глава МИД Юрай Бланар. В июне этого года он также провел в Кишиневе переговоры с высшими представителями Молдовы о конкретных формах словацкой поддержки. Словакии не угрожает дефицит газа. Хотя резервуары заполнены не так сильно, как в прошлом году, Министерство экономики заверяет, что запасов на зиму будет достаточно. Ситуацию особенно осложняет конфликт на Ближнем Востоке, который приводит к росту цен. Крупнейший поставщик газа, государственная компания «Словацкая газовая промышленность» в ближайшие дни выполнит требования Минэкономики, согласно которому к началу сентября она должна обеспечить хранение 13 тераватт-часов природного газа. Как заявил министр окружающей среды Томаш Тараба, Словакия помогает Венгрии с водоснабжением, потому что наши южные соседи сталкиваются с критической ситуацией на Дунае, и на кону стоит возможное закрытие атомной электростанции. В то же время Словакия выполняет все международные обязательства, несмотря на то, что мы сами ощущаем нехватку воды. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан по ее инициативе Тараба пообещал, что Словакия сделает все возможное для поддержания максимально равномерного потока Дуная на территорию Венгрии. Метеорологи Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали 5 июля новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Каменице над Гроном в районе Новой Замки в среду днем температура достигла 41,4 градуса Цельсия. Предыдущее рекордное значение также было в этом населенном пункте на юге Словакии от 30 июня этого года. Оно составляло 41,3 градуса Цельсия. Словацкие хоккеисты сыграют в полуфинале престижного турнира Кубка Глинки Грецки для игроков младше 18 лет. После победы над швейцарцами в среду со счетом 6-2, поражение Швеции от хозяев турнира Канады позволило им выйти в четверку лучших. Команда тренера Франтишека Штолеса встретится с командой США, которая выиграла группу «Б», не потеряв ни одного очка, в борьбе за место в финале. Словаки выйдут в полуфинал впервые с 2021 года, когда они проиграли Россию в финале на домашнем турнире. Словацкий стрелок Мартин Хорват завоевал серебряную медаль в дисциплине стендовая стрельба на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет во Вроцлаве. Среди пяти соперников только киприот Понтикис Андреас оказался сильнее его со счетом 0-6. Двухлетний медведь Артур из Кошицкого зоопарка, где он родился, найдет свой новый дом в зоопарке в польском Вроцлаве. В четверг утром он отправился в 500-километровое путешествие. Артур – самец бурого медведя, его родители – Татранка и Филипп – медведи из Кошицкого зоопарка, поступившие из дикой природы. В Кошицком зоопарке разведение медведей имеет почти 40-летнюю традицию. За это время в нем выросло 12 медвежат, в том числе легендарные пятерняшки 2002 года. В последние годы зоопарк в Кошице стал приютом для брошенных медвежат.
0: Тема дня.
1: Словакии не хватает тысяч медсестер, но украинские нам не помогут. Вместо того, чтобы ухаживать за нашими пациентами, они часто занимаются, например, уборкой. Проблема в разнице в образовании. Именно поэтому многие из них уезжают работать в другие страны. Председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Алена Куротова встретила уборщиц из Украины во время недавнего визита в детскую больницу Крамары в Братиславе. Однако это дипломированные медсестры. Я спросила, как долго они там работают, больше года, какое у них образование, дипломированная медсестра, как долго они еще смогут продержаться, еще несколько месяцев, а потом они уедут в другие страны Европейского Союза, с горечью сказала Куротова. С 2022 года в Словакии работают предположительно от 300 до 500 медсестер из Украины, которые трудятся в морозильных камерах или ресторанах, потому что они не готовы к подтверждению своего образования. Мы никак не учитываем их потребности, заявила президент Словацкой палаты медсестер и акушерок Ивета Лазарова. Камнем преткновения является разница в образовании. Требование ЕС предусматривает 4600 часов профессиональной подготовки, половина из которой должна быть посвящена практике. В большинстве случаев украинским медсестрам этого не хватает. На Украине не записывают это так подробно, как того требует ЕС, хотя новые дипломы, которые я видела, выглядят так, будто приближаются к требованиям ЕС, пояснила Алена Куротова. Поэтому многие медсестры предпочитают уезжать в соседнюю Чехию, где, по данным Словацкой палаты медсестер и акушерок, уже 10 лет действует программа, помогающая украинским медицинским работникам интегрироваться в систему. Медицинский работник устраивается на работу в больницу, где сначала изучает язык. Одновременно он узнает, как работает система здравоохранения, профессиональная деятельность. Затем он обращается за нострификацией диплома и просит признать его образование, поскольку он уже его получил и подтвердил, объяснила Лазарова. Министерство здравоохранения реагирует, что правила одинаковы для всех регулируемых профессий и всех соискателей, независимо от гражданства или страны получения образования. По информации ведомства, особый режим только для медсестер с Украины может привести к неравному обращению с соискателями. С 2023 года существовала процедура для медсестер с Украины с высшим образованием на уровне бакалавра, которые могли получить признание своей квалификации после прохождения компенсационных мероприятий и сдачи дополнительного экзамена. В процессе участвовали только две соискательницы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Из-за низкого интереса продолжение этой программы не рассматривается, как сообщило министерство. Если мы немного изменим ее, то есть свяжем временную профессиональную стажировку с признанием квалификации, мы получим сотню новых медсестер, я вам гарантирую, заверила председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Куротова. В Словакии на сегодняшний день наблюдается нехватка примерно 14 тысяч медсестер. Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Тарнавский край представил три туристические новинки на территории исторической мельницы в Долнокрупой. Инфоцентр с прокатом велосипедов, костюмированные экскурсии и QR-коды при отдельных достопримечательностях. Об этом будет наш первый сюжет. Виноделие в Словакии находится на достаточно высоком уровне. Целью Рачанской винодельческой ассоциации с момента ее основания всегда было повышение качества винограда, вина и культуры винопития. Подробнее об ассоциации расскажет винодел Любица Леднарова. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала. Вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: С нами по Словакии.
1: В июле в отреставрированной части исторической мельницы в Долнокрупой состоялась торжественная презентация новой тройки проектов. Первый из представленных проектов – новый информационный центр для посетителей. Туристы смогут получить информацию о местных достопримечательностях и взять на прокат велосипеды. Также были представлены два других проекта, которые Тарнавский край поддержал посредством областного агентства инновационного развития в рамках программы поддержки туризма. Старосту села Долнокрупы Марека Декана порадовал интерес односельчан, пришедших на открытие.
2: Пришло много домашних обитателей на открытие инфоцентра пожичённых бициклов.
3: На открытие инфоцентра пришло большое количество местных жителей, что нас, несомненно, радует, потому что он будет служить не только приезжим, но и местным, чтобы сделать их свободное время более приятным. На данный момент мы завершили создание информационного центра с пунктом проката велосипедов, который будет доступен в летний сезон в каждую субботу и воскресенье.
1: В ближайшем будущем муниципалитет также планирует реконструировать сами помещения мельницы.
2: До будущего са уважує з розширенням, кедже власне сучасного реалує ай історичний млин, который
3: в будущем рассматривается возможность расширения туристического объекта, поскольку на территории также находится историческая мельница, которая в настоящее время реконструируется. Там будет организована выставка, посвященная мукомольному делу. Первый этап реконструкции исторической мельницы будет включать в себя реставрацию технической части, которая предусматривает замену всего пола с опорами, работы по которой должны быть завершены этой осенью.
1: В представлении новых проектов принял участие губернатор Трнавского края Йозеф Вискупич. Он подчеркнул сотрудничество множества организаций при их подготовке и тот факт, что проекты основаны на идеях, поступающих непосредственно от муниципалитета, что способствует укреплению местного сообщества.
4: Крупа са наозай хиста на то, аби ту могол бить туризмус на той удержательной базе.
3: Долна Крупа действительно готовится обеспечить устойчивое развитие туризма, то есть как можно меньше беспокоить местных жителей, но в то же время справляться с массовыми мероприятиями, а также с повседневной туристической деятельностью. Долна Крупа готова к этому и уже может конкурировать таким всемирно известным туристическим направлением, как курорт Пиштяны или Смоленицы. Долна Крупа, как и Смоленицы, это место, которое мы систематически развиваем. Мы расширили успешную концепцию музыкального розария и ввели бесплатную экскурсионную службу «Крупанская пчела». Теперь добавляется еще одна услуга, которая сделает деревню и ее окрестности более привлекательными для велотуристов. Деревня Долна Крупа имеет потенциал стать таким естественным центром туризма. Идея, исходящая, так сказать, от самих жителей деревни, идея снизу – открытие туристического информационного центра, прокат электровелосипедов, а также QR-коды при отдельных достопримечательностях и даже гиды в костюмах. Это проекты, которые пока остаются только нашими.
1: Второй проект, уже упомянутый губернатором, ориентирован на самых юных посетителей. Это костюмированные экскурсии для детей, призванные в интерактивной форме познакомить их с историей Трнавы. Центральным мотивом является помолвка Сигизмунда Люксембургского и Марии Венгерской. Подробнее расскажет гид-экскурсовод Славомир Звоник.
5: Проект новый, замеренный на прогулки, або замеренный на школьские скупины.
3: Новый проект ориентирован на экскурсии прежде всего для групп школьников, где мы наряжаем детей в средневековые костюмы, то есть вовлекаем их в сюжет и фокусируемся на конкретных событиях, которые действительно произошли в Трнаве. В 1379 году в Трнаве состоялась помолвка 11-летнего чешского принца Сигизмунда Люксембургского, который женился там на 9-летней принцессе Марии. И сейчас вы можете видеть мальчика, переодетого в костюм принца, рядом с ним принцесса Марии, а также другие костюмированные персонажи, придворные дамы и рыцари. А я одет, как средневековый староста Рихтар.

0: Дети впервые представили свои костюмы в долнах группы. Мечта Доротки сбылась. Она появилась в костюме придворной дамы, а Скарлетт в костюме принцессы.
1: Су добре, а й добра латка су. Кед сом была мала, сом саграла на принцессне с моими братранцами.
2: Костюмы очень хорошие, и ткань хорошая. Когда я была маленькой, я играла в принцесс со своими двоюродными сестрами. Я думаю, что костюмы просто замечательные, и они мне очень нравятся.
3: Я
2: представляла себе это именно так. Костюм великолепен. И я рада, что я принцесса. Мое полное имя, вернее, моего персонажа, Мария, из рода Анжу. И мне 9 лет.
0: Ну, а мальчики смогут примерить костюмы принца Сигизмунда и его рыцарей. Они также получат снаряжение в виде деревянных копий средневекового оружия и знамен. Третье нововведение – это сеть интерактивных QR-кодов. Они будут установлены на важных исторических памятниках по всему региону, от Долна Крупы до таких деревень, как Цифер или Добровода, поясняет исполнительный директор организации «Трнава Туризм» Александр Простинак.
4: QR-коды, которых актуально мы приправлены 122.
5: QR-коды, которых у нас сейчас 122, будут распространены по всем населенным пунктам Трнавского края. Мы начинаем с Долной Крупы, где уже осуществляем их размещение. Это простая система аудиогидов на 5 языках, которая будет установлена на большинстве церквей и зданий, представляющих исторический интерес. Для ее использования не требуется никаких приложений. Достаточно отсканировать QR-код фотоаппаратом мобильного телефона, перейти по ссылке и выбрать язык, на котором вы хотите прослушать информацию.
0: Все три проекта были реализованы на общую сумму 27 230 евро. 95% этой суммы было предоставлено Трнавским краем за счет членских взносов областного агентства инновационного развития в региональную туристическую организацию «Трнава Туризм». Говорит ее председатель Патрик Волтман.
6: Будь
5: то информационный центр с прокатом велосипедов в Долной Крупой, открытый сегодня или расширенное предложение исторических экскурсий для детей и молодежи в Трнаве, где мы фактически софинансировали исторические костюмы и реквизит. Или же уже современные проекты, то есть проекты 21 века, когда мы размещаем QR-коды на отдельных памятниках, с помощью которых каждый посетитель может найти информацию о конкретном памятнике, используя свой мобильный телефон. Очень важно отметить, что все это происходит в нашем регионе. Это именно то, что нам нужно, чтобы люди, живущие в регионе и знающие, что им нужно, могли представить нам эту информацию, и мы смогли бы обеспечить финансирование и последующее взаимодействие.
0: Информационный центр в Долна Крупы пока будет работать по выходным. Однако ожидается, что в ближайшие годы его работа будет расширена, по крайней мере, в высокий сезон. Информационный центр расположен напротив церкви и доступен с двух сторон. Здание информационного центра в районе исторической мельницы было отреставрировано муниципалитетом Долна Крупы. Его староста Марк Декан пояснил, что изначально это была летняя кухня. Он считает открытие информационного центра позитивным импульсом для развития туризма в деревне и во всем регионе. Кстати, Долна Крупа известна еще своим замком и розарием, но об этом мы расскажем в другой раз.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». С вами Алена Ганева.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Когда-то Рачо была самостоятельным населенным пунктом, селом рядом со столицей Словакии.

0: всякими чешскими рокми.
1: Рачанская винодельческая ассоциация была основана 26 лет назад, поскольку наши виноделы решили продолжать дело своих предшественников. Первое товарищество виноделов Рачи было основано еще в 30-е годы, и одним из основателей был мой дед Мартин Леднар. Тогда в Подкарпатье возникло много подобных товариществ – виноградарей и виноделов. Они понимали, что будет легче работать, объединившись, потому что времена были тяжелые, торговля вином шла плохо, да и качество вина оставляло желать лучшего. В 1934 году возник Словацкий винодельческий кооператив с центром в Пезинке, председателем которого был избран мой дед.
2: Кооператив просуществовал более 11 лет, но после Второй мировой войны с установлением нового режима прекратил свое существование, как и все другие подобные объединения. При социализме им на смену пришли объединенные сельскохозяйственные кооперативы, подобные колхозам в СССР. В 90-е годы ситуация вновь изменилась. Сельхозкооперативы развариваются, а люди получают возможность вернуть себе виноградники.
0: Врачи к тому еще начала прибегать и комасация.
1: Врачи также началась в те годы консолидация земель, что было довольно хорошо, потому что виноградники были посажены не так, как когда-то у первоначальных владельцев. Террасы пришлось приводить в порядок. Кроме того, серьезной задачей ассоциации было заставить людей, виноделов, уделять больше внимания качеству винограда, который они выращивали, которое из него делали. Ведущими членами ассоциации врачи были покойный инженер Зарова, выдающийся виноградарь, винодел и ученый, соратник инженера Поспешиловой, а также инженер Беладич, отец которого был одним из основателей первого словацкого винодельческого кооператива. Ими делался акцент на качество вина. Мы действительно это быстро осознали, потому что появились другие технологии переработки винограда. Они учили нас заботиться о винограде, правильно хранить вино, всему, что связано с этой профессией. Была еще и другая причина. Мы сказали себе, что люди должны научиться пить вино культурно, чтобы не просто выпивать, чтобы это было вино, которое люди начнут оценивать, обращать внимание на его цвет, вкусовые нотки, послевкусие, чтобы научились понимать, чем рачанские вина отличаются от других.
2: Для этого виноделы, входящие в Рачанскую винодельческую ассоциацию, стали организовывать публичную дегустацию вин.
0: Рачанские виноградники использовали за ту добу, которую терамал, главное за зачатки.
1: Ассоциация за время своего существования провела около 20 публичных дегустаций вин, на которых мы фактически собрали вина со всех уголков Малых Карпат, но также из Словакии и из-за рубежа, прежде всего Моравии и Австрии. Четверть века тому назад впервые открылись для общественности подвалы на Малокарпатском винном пути. И эта традиция жива до сих пор. Это мероприятие проводится ежегодно. Но наши виноделы решили, что этого мало. И было бы неплохо продемонстрировать людям, какие вина делают врачи. Так что Рачанская винодельческая ассоциация начала проводить коштуку по рачанским подвалам, то есть дегустацию вин, которые производят рачанские виноделы.
2: И это действительно уникальная возможность для виноделов представить свою продукцию, а для любителей вина продегустировать сразу большое количество сортов.
0: Люди, которые придут на коштушку, мою такую можность окупить.
1: У них есть возможность попробовать вина, которых нет больше нигде. Ведь когда вы хотите попробовать вино, вам нужно купить бутылку вина. Это очень много, только для того, чтобы попробовать. Вы же не станете покупать сразу 20 бутылок разных сортов. А во время дегустации вы можете посетить около 20 погребков. У каждого винодела вам предложат по крайней мере 7 сортов. Кто-то предпочитает белые, кто-то красные, кто-то рислинги, кто-то франковки. Вы попробуете и берете на заметку, какое вино было вкуснее всего и что вы захотите приобрести для себя. Это действительно уникальная возможность для потребителей.
2: Например, в этом году для посетителей коштувки по рачанским подвалам пробовать. Свои погреба открыли 16 виноделов. Для дегустации предлагалось почти 200 видов изысканных напитков. Виноградари и виноделы предлагали белые, красные и розовые вина. Общая протяженность пешеходной тропы

0: между погребами и винодельнями составляла 2,5 километра. Любица Леднарова отмечает, что если в первые годы проведения публичных дегустаций среди посетителей преобладали люди старшего возраста, то сейчас наблюдается тенденция омоложения посетителей.
1: Как те роки иду, так то видите самих
2: молодых. Сейчас приходят и молодые люди. С каждым годом их все больше. Причем они уже что-то знают о вине, но хотят узнать побольше. Они бесконечно любопытны. И нам, чтобы не попасть впросак, тоже приходится идти в ногу со временем и совершенствовать свои знания и навыки.
0: С чем им, в частности, помогает вышеупомянутая Дорота Поспешилова, ведущий словацкий селекционер. Ее часто приглашают читать лекции виноделам Рачанской винодельческой ассоциации. Ведь в наши дни в Словакии создаются новые сорта винограда. Они служат основой для новых винных брендов. Кстати, Дорота Поспешилова – автор самых известных словацких сортов «Дунай» и «Дивен». А вообще за свою карьеру она вывела 24 новых признанных сорта винограда.

Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Слова Ке сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем свою программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия почтила память двух словацких военнослужащих, погибших при выполнении своих задач в составе миротворческой миссии ООН СООНО бывшей Югославии. Имена ротмистра Игоря Рига и сержанта Владимира Эрмана были торжественно открыты в среду на памятнике победителю в Хорватской области Любово во время памятного мероприятия по случаю хорватского национального праздника Дня Победы и Отечественной Благодарности. Мир – это не нечто само собой разумеющееся, а ценность, которую мы должны постоянно защищать и активно продвигать. Мы с уважением вспоминаем мужество словацких военных, которые отдали свои жизни на службе под флагом Организации Объединенных Наций, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Их наследие остается неотъемлемой частью современной истории Словацкой Республики, подчеркивает важность совместных усилий по сохранению мира и международной безопасности, заявил глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Словакия стала партнером нового международного проекта по поддержке процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, отметив, что это еще один конкретный вклад Словакии в рамках долгосрочной координации на европейском пути Молдовы. «Я убежден, что наш опыт в области построения институтов, принятия европейского законодательства или функционирования единого рынка будет способствовать успешному прогрессу Молдовы в ее европейской интеграции», заявил глава МИД Юрай Бланар. В июне этого года он также провел в Кишиневе переговоры с высшими представителями Молдовы о конкретных формах словацкой поддержки. Словакии не угрожает дефицит газа. Хотя резервуары заполнены не так сильно, как в прошлом году, Министерство экономики заверяет, что запасов на зиму будет достаточно. Ситуацию особенно осложняет конфликт на Ближнем Востоке, который приводит к росту цен. Крупнейший поставщик газа, государственная компания «Словацкая газовая промышленность» в ближайшие дни выполнит требования Минэкономики, согласно которому к началу сентября она должна обеспечить хранение 13 тераватт-часов природного газа. Как заявил министр окружающей среды Томаш Тараба, Словакия помогает Венгрии с водоснабжением, потому что наши южные соседи сталкиваются с критической ситуацией на Дунае, и на кону стоит возможное закрытие атомной электростанции. В то же время Словакия выполняет все международные обязательства, несмотря на то, что мы сами ощущаем нехватку воды. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан по ее инициативе Тараба пообещал, что Словакия сделает все возможное для поддержания максимально равномерного потока Дуная на территорию Венгрии. Метеорологи Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали 5 июля новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Каменице над Гроном в районе Новой Замки в среду днем температура достигла 41,4 градуса Цельсия. Предыдущее рекордное значение также было в этом населенном пункте на юге Словакии от 30 июня этого года. Оно составляло 41,3 градуса Цельсия. Словацкие хоккеисты сыграют в полуфинале престижного турнира Кубка Глинки-Грецки для игроков младше 18 лет. После победы над швейцарцами в среду со счетом 6-2, поражение Швеции от хозяев турнира Канады позволило им выйти в четверку лучших. Команда тренера Франтишека Штолеса встретится с командой США, которая выиграла группу «Б», не потеряв ни одного очка, в борьбе за место в финале. Словаки выйдут в полуфинал впервые с 2021 года, когда они проиграли Россию в финале на домашнем турнире. Словацкий стрелок Мартин Хорват завоевал серебряную медаль в дисциплине стендовая стрельба на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет во Вроцлаве. Среди пяти соперников только киприот Понтикис Андреас оказался сильнее его со счетом 0-6. Двухлетний медведь Артур из Кошицкого зоопарка, где он родился, найдет свой новый дом в зоопарке в польском Вроцлаве. В четверг утром он отправился в 500-километровое путешествие. Артур – самец бурого медведя, его родители – Татранка и Филипп – медведи из Кошицкого зоопарка, поступившие из дикой природы. В Кошицком зоопарке разведение медведей имеет почти 40-летнюю традицию. За это время в нем выросло 12 медвежат, в том числе легендарные пятерняшки 2002 года. В последние годы зоопарк в Кошице стал приютом для брошенных медвежат.
0: Тема дня.
1: Словакии не хватает 1000 медсестер, но украинские нам не помогут. Вместо того, чтобы ухаживать за нашими пациентами, они часто занимаются, например, уборкой. Проблема в разнице в образовании. Именно поэтому многие из них уезжают работать в другие страны. Председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников в Словакии Алена Куротова встретила уборщиц из Украины во время недавнего визита в детскую больницу Крамары в Братиславе. Однако это дипломированные медсестры. Я спросила, как долго они там работают, больше года. Какое у них образование, дипломированная медсестра, как долго они еще смогут продержаться, еще несколько месяцев. А потом они уедут в другие страны Европейского Союза, с горечью сказала Куротова. С 2022 года в Словакии работают предположительно от 300 до 500 медсестер из Украины, которые трудятся в морозильных камерах или ресторанах, потому что они не готовы к подтверждению своего образования. Мы никак не учитываем их потребности, заявила президент Словацкой палаты медсестер и акушерок Ивета Лазарова. Камнем преткновения является разница в образовании. Требование ЕС предусматривает 4600 часов профессиональной подготовки, половина из которых должна быть посвящена практике. В большинстве случаев украинским медсестрам этого не хватает. На Украине не записывают это так подробно, как того требует ЕС, хотя новые дипломы, которые я видела, выглядят так, будто приближаются к требованиям ЕС, пояснила Алена Куротова. Поэтому многие медсестры предпочитают уезжать в соседнюю Чехию, где, по данным Словацкой палаты медсестер и акушерок, уже 10 лет действует программа, помогающая украинским медицинским работникам интегрироваться в систему. Медицинский работник устраивается на работу в больницу, где сначала изучает язык. Одновременно он узнает, как работает система здравоохранения, профессиональная деятельность. Затем он обращается за нострификацией диплома и просит признать его образование, поскольку он уже его получил и подтвердил, объяснила Лазарова. Министерство здравоохранения реагирует, что правила одинаковы для всех регулируемых профессий и всех соискателей, независимо от гражданства или страны получения образования. По информации ведомства, особый режим только для медсестер с Украины может привести к неравному обращению с соискателями. С 2023 года существовала процедура для медсестер с Украины с высшим образованием на уровне бакалавра, которые могли получить признание своей квалификации после прохождения компенсационных мероприятий и сдачи дополнительного экзамена. В процессе участвовали только две соискательницы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Из-за низкого интереса продолжение этой программы не рассматривается, как сообщило министерство. Если мы немного изменим ее, то есть свяжем временную профессиональную стажировку с признанием квалификации, мы получим сотню новых медсестер, я вам гарантирую, заверила председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Куротова. В Словакии на сегодняшний день наблюдается нехватка примерно 14 тысяч медсестер. Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Тарнавский край представил три туристические новинки на территории исторической мельницы в Долнокрупе. Инфоцентр с прокатом велосипедов, костюмированные экскурсии и QR-коды при отдельных достопримечательностях. Об этом будет наш первый сюжет. Виноделие в Словакии находится на достаточно высоком уровне. Целью Рачанской винодельческой ассоциации с момента ее основания всегда было повышение качества винограда, вина и культуры винопития. Подробнее об ассоциации расскажет винодел Любица Леднарова. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала. Вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: С нами по Словакии.
1: В июле в отреставрированной части исторической мельницы в Долнокрупе состоялась торжественная презентация новой тройки проектов. Первый из представленных проектов – новый информационный центр для посетителей. Туристы смогут получить информацию о местных достопримечательностях и взять на прокат велосипеды. Также были представлены два других проекта, которые Тарнавский край поддержал посредством областного агентства инновационного развития в рамках программы поддержки туризма. Староста села Долнокрупе Марека Декана порадовал интерес односельчан, пришедших на открытие.
2: Пришло власне вело домашних обитателей на отворение инфоцентра пожичённых бициклов.
3: На открытие инфоцентра пришло большое количество местных жителей, что нас, несомненно, радует, потому что он будет служить не только приезжим, но и местным, чтобы сделать их свободное время более приятным. На данный момент мы завершили создание информационного центра с пунктом проката велосипедов, который будет доступен в летний сезон в каждую субботу и воскресенье.
1: В ближайшем будущем муниципалитет также планирует реконструировать сами помещения мельницы.
2: До будущего са уважує з розширенням, кедже власне сучасного ареалу є і історичний млин, який са
3: в будущем рассматривается возможность расширения туристического объекта, поскольку на территории также находится историческая мельница, которая в настоящее время реконструируется. Там будет организована выставка, посвященная мукомольному делу. Первый этап реконструкции исторической мельницы будет включать в себя реставрацию технической части, которая предусматривает замену всего пола с опорами. Работы по которой должны быть завершены этой осенью.
1: В представлении новых проектов принял участие губернатор Травского края Йозеф Вискупич. Он подчеркнул сотрудничество множества организаций при их подготовке и тот факт, что проекты основаны на идеях, поступающих непосредственно от муниципалитета, что способствует укреплению местного сообщества.
4: Крупа са наозай хиста на то, аби ту могол бить туризмус на той удержательной базе.
3: Долнокрупа действительно готовится обеспечить устойчивое развитие туризма, то есть как можно меньше беспокоить местных жителей, но в то же время справляться с массовыми мероприятиями, а также с повседневной туристической деятельностью. Долнокрупа готова к этому и уже может конкурировать таким всемирно известным туристическим направлением, как курорт Пиштяны или Смоленицы. Долнокрупа, как и Смоленицы, это место, которое мы систематически развиваем. Мы расширили успешную концепцию музыкального розария и ввели бесплатную экскурсионную службу «Крупанская пчела». Теперь добавляется еще одна услуга, которая сделает деревню и ее окрестности более привлекательными для велотуристов. Деревня Долнокрупа имеет потенциал стать таким естественным центром туризма. Идея, исходящая, так сказать, от самих жителей деревни, идея снизу – открытие туристического информационного центра, прокат электровелосипедов, а также QR-коды при отдельных достопримечательностях и даже гиды в костюмах. Это проекты, которые пока остаются только нашими.
1: Второй проект, уже упомянутый губернатором, ориентирован на самых юных посетителей. Это костюмированные экскурсии для детей, призванные в интерактивной форме познакомить их с историей Трнавы. Центральным мотивом является помолвка Сигизмунда Люксембургского и Марии Венгерской. Подробнее расскажет гид-экскурсовод Славомир Звоник.
5: Проект новый, замеренный на прогулки, или замеренный на школьные группы.
3: Новый проект ориентирован на экскурсии прежде всего для групп школьников, где мы наряжаем детей в средневековые костюмы, то есть вовлекаем их в сюжет и фокусируемся на конкретных событиях, которые действительно произошли в Трнаве. В 1379 году в Трнаве состоялась помолвка 11-летнего чешского принца Сигизмунда Люксембургского, который женился там на 9-летней принцессе Марии. И сейчас вы можете видеть мальчика, переодетого в костюм принца, рядом с ним принцесса Марии, а также другие костюмированные персонажи, придворные дамы и рыцари. А я одет, как средневековый староста Рихтар.

0: Дети впервые представили свои костюмы в долнах группы. Мечта Доротки сбылась. Она появилась в костюме придворной дамы, а Скарлетт в костюме принцессы.
1: Су добре, а й добра латка су. Кед сом была мала, сом сыграла на принцессе с моими братранцами.
2: Костюмы очень хорошие, и ткань хорошая. Когда я была маленькой, я играла в принцесс со своими двоюродными сестрами. Я думаю, что костюмы просто замечательные, и они мне очень нравятся. Я представляла себе это именно так. Костюм великолепен. И я рада, что я принцесса. Мое полное имя, вернее, моего персонажа, Мария, из рода Анжу. И мне 9 лет.
0: Ну, а мальчики смогут примерить костюмы принца Сигизмунда и его рыцарей. Они также получат снаряжение в виде деревянных копий средневекового оружия и знамен. Третье нововведение – это сеть интерактивных QR-кодов. Они будут установлены на важных исторических памятниках по всему региону, от Долна Крупы до таких деревень, как Цифер или Добровода, поясняет исполнительный директор организации «Трнава Туризм» Александр Простинак.
3: QR-коды, которых у нас сейчас 122, будут распространены по всем населенным пунктам Трнавского края. Мы начинаем с Долной Крупы, где уже осуществляем их размещение. Это простая система аудиогидов на 5 языках, которая будет установлена на большинстве церквей и зданий, представляющих исторический интерес. Для ее использования не требуется никаких приложений. Достаточно отсканировать QR-код фотоаппаратом мобильного телефона, перейти по ссылке и выбрать язык, на котором вы хотите прослушать информацию.
0: Все три проекта были реализованы на общую сумму 27 230 евро. 95% этой суммы было предоставлено Трнавским краем за счет членских взносов областного агентства инновационного развития в региональную туристическую организацию «Трнава Туризм». Говорит ее председатель Патрик Волтман.
4: Будь
3: то информационный центр с прокатом велосипедов в Долной Крупе, открытый сегодня, или расширенное предложение исторических экскурсий для детей и молодежи в Трнаве, где мы фактически софинансировали исторические костюмы и реквизит. Или же уже современные проекты, то есть проекты 21 века, когда мы размещаем QR-коды на отдельных памятниках, с помощью которых каждый посетитель может найти информацию о конкретном памятнике, используя свой мобильный телефон. Очень важно отметить, что все это происходит в нашем регионе. Это именно то, что нам нужно, чтобы люди, живущие в регионе и знающие, что им нужно, могли представить нам эту информацию, и мы смогли бы обеспечить финансирование и последующее взаимодействие.
0: Информационный центр в Долнокрупе пока будет работать по выходным. Однако ожидается, что в ближайшие годы его работа будет расширена, по крайней мере, в высокий сезон. Информационный центр расположен напротив церкви и доступен с двух сторон. Здание информационного центра в районе исторической мельницы было отреставрировано муниципалитетом Долнокрупе. Его староста Марек Декан пояснил, что изначально это была летняя кухня. Он считает открытие информационного центра позитивным импульсом для развития туризма в деревне и во всем регионе. Кстати, Долна Крупа известна еще своим замком и розарием, но об этом мы расскажем в другой раз.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». С вами Алена Ганева.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Когда-то Рача была самостоятельным населенным пунктом, селом рядом со столицей Словакии. Но в 70-х годах 20 века она вошла в состав Братиславы. Расположенная у предгорий Восточных Карпат, Рача является одним из самых известных регионов с богатыми традициями виноделия. После 1990 года виноградники начали возвращать прежним владельцам. Они стали создавать собственные семейные винные бренды. Виноделы объединились в Рачанскую винодельческую ассоциацию. Ее цель – повысить культуру потребления вина и улучшить образование тех, кто занимается изготовлением этого популярного у словаков напитка. Подробнее расскажет член ассоциации, представитель семейной компании виноделов Любица Леднарова.
2: Рачанская винодельческая ассоциация была основана 26 лет назад, поскольку наши виноделы решили продолжать дело своих предшественников. Первое товарищество виноделов Рачи было основано еще в 30-е годы. И одним из основателей был мой дед Мартин Леднар. Тогда в Подкарпатье возникло много подобных товариществ – виноградарей и виноделов. Они понимали, что будет легче работать, объединившись, потому что времена были тяжелые, торговля вином шла плохо, да и качество вина оставляло желать лучшего. В 1934 году возник Словацкий винодельческий кооператив с центром в Пезинке, председателем которого был избран мой дед.
0: Кооператив просуществовал более 11 лет, но после Второй мировой войны с установлением нового режима прекратил свое существование, как и все другие подобные объединения. При социализме им на смену пришли объединенные сельскохозяйственные кооперативы, подобные колхозам в СССР. В 90-е годы ситуация вновь изменилась. Сельхозкооперативы разваливаются, а люди получают возможность вернуть себе виноградники.
2: Врачи также началась в те годы консолидация земель, что было довольно хорошо, потому что виноградники были посажены не так, как когда-то у первоначальных владельцев. Террасы пришлось приводить в порядок. Кроме того, серьезной задачей ассоциации было заставить людей, виноделов, уделять больше внимания качеству винограда, которые они выращивали, которые из него делали. Ведущими членами ассоциации врачи были покойный инженер Зарова, выдающийся виноградарь, винодел и ученый, соратник инженера Поспешиловой, а также инженер Беладич, отец которого был одним из основателей первого словацкого винодельческого кооператива. Ими делался акцент на качество вина. Мы действительно это быстро осознали, потому что появились другие технологии переработки винограда. Они учили нас заботиться о винограде, правильно хранить вино, всему, что связано с этой профессией. Была еще и другая причина. Мы сказали себе, что люди должны научиться пить вино культурно, чтобы не просто выпивать, чтобы это было вино, которое люди начнут оценивать, обращать внимание на его цвет, вкусовые нотки, послевкусие, чтобы научились понимать, чем рачанские вина отличаются от других.
0: Для этого виноделы, входящие в Рачанскую винодельческую ассоциацию, стали организовывать публичную дегустацию вин.
2: Ассоциация за время своего существования провела около 20 публичных дегустаций вин, на которых мы фактически собрали вина со всех уголков Малых Карпат, но также из Словакии и из-за рубежа, прежде всего Моравии и Австрии. Четверть века тому назад впервые открылись для общественности подвалы на Малокарпатском винном пути. И эта традиция жива до сих пор. Это мероприятие проводится ежегодно. Но наши виноделы решили, что этого мало. И было бы неплохо продемонстрировать людям, какие вина делают врачи. Так что Рачанская винодельческая ассоциация начала проводить коштуку по рачанским подвалам, то есть дегустацию вин, которые производят рачанские виноделы.
0: И это действительно уникальная возможность для виноделов представить свою продукцию, а для любителей вина продегустировать сразу большое количество сортов.
3: Люди, которые придут на коштушку, мают
2: У них есть возможность попробовать вина, которых нет больше нигде. Ведь когда вы хотите попробовать вино, вам нужно купить бутылку вина. Это очень много, только для того, чтобы попробовать. Вы же не станете покупать сразу 20 бутылок разных сортов. А во время дегустации вы можете посетить около 20 погребков. У каждого винодела вам предложат по крайней мере 7 сортов. Кто-то предпочитает белые, кто-то красные, кто-то рислинги, кто-то франковки. Вы попробуете и берете на заметку, какое вино было вкуснее всего и что вы захотите приобрести для себя. Это действительно уникальная возможность для потребителей.
0: Например, в этом году для посетителей Коштувки по Райчанским подвалам свои погреба открыли 16 виноделов. Для дегустации предлагалось почти 200 видов изысканных напитков. Виноградари и виноделы предлагали белые, красные и розовые вина. Общая протяженность пешеходной тропы между погребами и винодельнями составляла 2,5 километра. Любица Леднарова отмечает, что если в первые годы проведения публичных дегустаций среди посетителей преобладали люди старшего возраста, то сейчас наблюдается тенденция омоложения посетителей.
2: Сейчас приходят и молодые люди. С каждым годом их все больше. Причем они уже что-то знают о вине, но хотят узнать побольше. Они бесконечно любопытны. И нам, чтобы не попасть впросак, тоже приходится идти в ногу со временем и совершенствовать свои знания и навыки.
0: С чем им, в частности, помогает вышеупомянутая Дорота Поспешилова, ведущий словацкий селекционер. Ее часто приглашают читать лекции виноделам Райчанской винодельческой ассоциации. Ведь в наши дни в Словакии создаются новые сорта винограда. Они служат основой для новых винных брендов. Кстати, Дорота Поспешилова – автор самых известных словацких сортов «Дунай» и «Дивен». А вообще за свою карьеру она вывела 24 новых признанных сорта винограда.

Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем свою программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия почтила память двух словацких военнослужащих, погибших при выполнении своих задач в составе миротворческой миссии ООН СООНО в бывшей Югославии. Имена ротмистра Игоря Рига и сержанта Владимира Германа были торжественно открыты в среду на памятнике победителю в Хорватской области Любово во время памятного мероприятия по случаю хорватского национального праздника Дня Победы и Отечественной Благодарности. Мир – это не нечто само собой разумеющееся, а ценность, которую мы должны постоянно защищать и активно продвигать. Мы с уважением вспоминаем мужество словацких военных, которые отдали свои жизни на службе под флагом Организации Объединенных Наций, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Их наследие остается неотъемлемой частью современной истории Словацкой Республики, подчеркивает важность совместных усилий по сохранению мира и международной безопасности, заявил глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Словакия стала партнером нового международного проекта по поддержке процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, отметив, что это еще один конкретный вклад Словакии в рамках долгосрочной координации на европейском пути Молдовы. «Я убежден, что наш опыт в области построения институтов, принятия европейского законодательства или функционирования единого рынка будет способствовать успешному прогрессу Молдовы в ее европейской интеграции», заявил глава МИД Юрай Бланар. В июне этого года он также провел в Кишиневе переговоры с высшими представителями Молдовы о конкретных формах словацкой поддержки. Словакии не угрожает дефицит газа. Хотя резервуары заполнены не так сильно, как в прошлом году, Министерство экономики заверяет, что запасов на зиму будет достаточно. Ситуацию особенно осложняет конфликт на Ближнем Востоке, который приводит к росту цен. Крупнейший поставщик газа, государственная компания «Словацкая газовая промышленность» в ближайшие дни выполнит требования Минэкономики, согласно которому к началу сентября она должна обеспечить хранение 13 тераватт-часов природного газа. Как заявил министр окружающей среды Томаш Тараба, Словакия помогает Венгрии с водоснабжением, потому что наши южные соседи сталкиваются с критической ситуацией на Дунае, и на кону стоит возможное закрытие атомной электростанции. В то же время Словакия выполняет все международные обязательства, несмотря на то, что мы сами ощущаем нехватку воды. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан по ее инициативе Тараба пообещал, что Словакия сделает все возможное для поддержания максимально равномерного потока Дуная на территорию Венгрии. Метеорологи Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали 5 июля новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Каменице над Гроном в районе Новой Замки в среду днем температура достигла 41,4 градуса Цельсия. Предыдущее рекордное значение также было в этом населенном пункте на юге Словакии от 30 июня этого года. Оно составляло 41,3 градуса Цельсия. Словацкие хоккеисты сыграют в полуфинале престижного турнира Кубка Глинки Грецки для игроков младше 18 лет. После победы над швейцарцами в среду со счетом 6-2, поражение Швеции от хозяев турнира Канады позволило им выйти в четверку лучших. Команда тренера Франтишека Штолица встретится с командой США, которая выиграла группу «Б», не потеряв ни одного очка, в борьбе за место в финале. Словаки выйдут в полуфинал впервые с 2021 года, когда они проиграли Россию в финале на домашнем турнире. Словацкий стрелок Мартин Хорват завоевал серебряную медаль в дисциплине стендовая стрельба на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет во Вроцлаве. Среди пяти соперников только киприот Понтикис Андреас оказался сильнее его со счетом 0-6. Двухлетний медведь Артур из Кошицкого зоопарка, где он родился, найдет свой новый дом в зоопарке в польском Вроцлаве. В четверг утром он отправился в 500-километровое путешествие. Артур – самец бурого медведя, его родители – Татранка и Филипп – медведи из Кошицкого зоопарка, поступившие из дикой природы. В Кошицком зоопарке разведение медведей имеет почти 40-летнюю традицию. За это время в нем выросло 12 медвежат, в том числе легендарные пятерняшки 2002 года. В последние годы зоопарк в Кошице стал приютом для брошенных медвежат.
0: Тема дня.
1: Словакии не хватает 1000 медсестер, но украинские нам не помогут. Вместо того, чтобы ухаживать за нашими пациентами, они часто занимаются, например, уборкой. Проблема в разнице в образовании. Именно поэтому многие из них уезжают работать в другие страны. Председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников в Словакии Алена Куротова встретила уборщиц из Украины во время недавнего визита в детскую больницу Крамары в Братиславе. Однако это дипломированные медсестры. Я спросила, как долго они там работают, больше года. Какое у них образование, дипломированная медсестра, как долго они еще смогут продержаться, еще несколько месяцев. А потом они уедут в другие страны Европейского Союза, с горечью сказала Куротова. С 2022 года в Словакии работают предположительно от 300 до 500 медсестер из Украины, которые трудятся в морозильных камерах или ресторанах, потому что они не готовы к подтверждению своего образования. Мы никак не учитываем их потребности, заявила президент Словацкой палаты медсестер и акушерок Ивета Лазарова. Камнем преткновения является разница в образовании. Требование ЕС предусматривает 4600 часов профессиональной подготовки, половина из которой должна быть посвящена практике. В большинстве случаев украинским медсестрам этого не хватает. На Украине не записывают это так подробно, как того требует ЕС, хотя новые дипломы, которые я видела, выглядят так, будто приближаются к требованиям ЕС, пояснила Алена Куротова. Поэтому многие медсестры предпочитают уезжать в соседнюю Чехию, где, по данным Словацкой палаты медсестер и акушерок, уже 10 лет действует программа, помогающая украинским медицинским работникам интегрироваться в систему. Медицинский работник устраивается на работу в больницу, где сначала изучает язык. Одновременно он узнает, как работает система здравоохранения, профессиональная деятельность. Затем он обращается за нострификацией диплома и просит признать его образование, поскольку он уже его получил и подтвердил, объяснила Лазарова. Министерство здравоохранения реагирует, что правила одинаковые для всех регулируемых профессий и всех соискателей, независимо от гражданства или страны получения образования. По информации ведомства, особый режим только для медсестер с Украины может привести к неравному обращению с соискателями. С 2023 года существовала процедура для медсестер с Украины с высшим образованием на уровне бакалавра, которые могли получить признание своей квалификации после прохождения компенсационных мероприятий и сдачи дополнительного экзамена. В процессе участвовали только две соискательницы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Из-за низкого интереса продолжение этой программы не рассматривается, как сообщило министерство. Если мы немного изменим ее, то есть свяжем временную профессиональную стажировку с признанием квалификации, мы получим сотню новых медсестер, я вам гарантирую, заверила председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Куротова. В Словакии на сегодняшний день наблюдается нехватка примерно 14 тысяч медсестер. Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Тарнавский край представил три туристические новинки на территории исторической мельницы в Долнокрупе. Инфоцентр с прокатом велосипедов, костюмированные экскурсии и QR-коды при отдельных достопримечательностях. Об этом будет наш первый сюжет. Виноделие в Словакии находится на достаточно высоком уровне. Целью Рачанской винодельческой ассоциации с момента ее основания всегда было повышение качества винограда, вина и культуры винопития. Подробнее об ассоциации расскажет винодел Любица Леднарова. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала. Вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: С нами по Словакии.
1: В июле в отреставрированной части исторической мельницы в Долнокрупе состоялась торжественная презентация новой тройки проектов. Первый из представленных проектов – новый информационный центр для посетителей. Туристы смогут получить информацию о местных достопримечательностях и взять на прокат велосипеды. Также были представлены два других проекта, которые Тарнавский край поддержал посредством областного агентства инновационного развития в рамках программы поддержки туризма. Староста села Долнокрупе Мары Кадыкана порадовал интерес односельчан, пришедших на открытие.
2: Пришло власне вело домацих обывателей на отворение инфоцентра пожичевных бициклов.
3: На открытие инфоцентра пришло большое количество местных жителей, что нас, несомненно, радует, потому что он будет служить не только приезжим, но и местным, чтобы сделать их свободное время более приятным. На данный момент мы завершили создание информационного центра с пунктом проката велосипедов, который будет доступен в летний сезон в каждую субботу и воскресенье.
1: В ближайшем будущем муниципалитет также планирует реконструировать сами помещения мельницы.
2: До будущего са уважує з розширенням, кедже власне сучасто ареалу є ай історичний млин, який
3: в будущем рассматривается возможность расширения туристического объекта, поскольку на территории также находится историческая мельница, которая в настоящее время реконструируется. Там будет организована выставка, посвященная мукомольному делу. Первый этап реконструкции исторической мельницы будет включать в себя реставрацию технической части, которая предусматривает замену всего пола с опорами, работы по которой должны быть завершены этой осенью.
1: В представлении новых проектов принял участие губернатор Трнавского края Йозеф Вискупич. Он подчеркнул сотрудничество множества организаций при их подготовке и тот факт, что проекты основаны на идеях, поступающих непосредственно от муниципалитета, что способствует укреплению местного сообщества.
4: Крупа са наозай хиста на то, аби ту могол быть туризмус на той удержательной базе.
3: Долна Крупа действительно готовится обеспечить устойчивое развитие туризма, то есть как можно меньше беспокоить местных жителей, но в то же время справляться с массовыми мероприятиями, а также с повседневной туристической деятельностью. Долна Крупа готова к этому и уже может конкурировать таким всемирно известным туристическим направлением, как курорт Пештяны или Смоленицы. Долна Крупа, как и Смоленицы, это место, которое мы систематически развиваем. Мы расширили успешную концепцию музыкального розария и ввели бесплатную экскурсионную службу «Крупанская пчела». Теперь добавляется еще одна услуга, которая сделает деревню и ее окрестности более привлекательными для велотуристов. Деревня Долна Крупа имеет потенциал стать таким естественным центром туризма. Идея, исходящая, так сказать, от самих жителей деревни, идея снизу – открытие туристического информационного центра, прокат электровелосипедов, а также QR-коды при отдельных достопримечательностях и даже гиды в костюмах. Это проекты, которые пока остаются только нашими.
1: Второй проект, уже упомянутый губернатором, ориентирован на самых юных посетителей. Это костюмированные экскурсии для детей, призванные в интерактивной форме познакомить их с историей Трнавы. Центральным мотивом является помолвка Сигизмунда Люксембургского и Марии Венгерской. Подробнее расскажет гид-экскурсовод Славомир Звоник.
5: Проект новый, замеренный на прогулки, или замеренный на школьные группы.
3: Новый проект ориентирован на экскурсии прежде всего для групп школьников, где мы наряжаем детей в средневековые костюмы, то есть вовлекаем их в сюжет и фокусируемся на конкретных событиях, которые действительно произошли в Трнаве. В 1379 году в Трнаве состоялась помолвка 11-летнего чешского принца Сигизмунда Люксембургского, который женился там на 9-летней принцессе Марии. И сейчас вы можете видеть мальчика, переодетого в костюм принца, рядом с ним принцесса Марии, а также другие костюмированные персонажи, придворные дамы и рыцари. А я одет, как средневековый староста Рихтар.

0: Дети впервые представили свои костюмы в долнах группы. Мечта Доротки сбылась. Она появилась в костюме придворной дамы, а Скарлетт в костюме принцессы.
1: Су добре, а й добра латка су. Кед сом была мала, сом саграла на принцессне с моими братранцами.
2: Костюмы очень хорошие, и ткань хорошая. Когда я была маленькой, я играла в принцесс со своими двоюродными сестрами. Я думаю, что костюмы просто замечательные, и они мне очень нравятся.
3: Я
2: представляла себе это именно так. Костюм великолепен. И я рада, что я принцесса. Мое полное имя, вернее, моего персонажа, Мария, из рода Анжу. И мне 9 лет.
0: Ну, а мальчики смогут примерить костюмы принца Сигизмунда и его рыцарей. Они также получат снаряжение в виде деревянных копий средневекового оружия и знамен. Третье нововведение – это сеть интерактивных QR-кодов. Они будут установлены на важных исторических памятниках по всему региону, от Долна Крупы до таких деревень, как Цифер или Добровода, поясняет исполнительный директор организации «Трнава Туризм» Александр Простинак.
4: QR-коды, которых актуально мы приправлены 122.
5: QR-коды, которых у нас сейчас 122, будут распространены по всем населенным пунктам Трнавского края. Мы начинаем с Долной Крупы, где уже осуществляем их размещение. Это простая система аудиогидов на 5 языках, которая будет установлена на большинстве церквей и зданий, представляющих исторический интерес. Для ее использования не требуется никаких приложений. Достаточно отсканировать QR-код фотоаппаратом мобильного телефона, перейти по ссылке и выбрать язык, на котором вы хотите прослушать информацию.
0: Все три проекта были реализованы на общую сумму 27 230 евро. 95% этой суммы было предоставлено Трнавским краем за счет членских взносов областного агентства инновационного развития в региональную туристическую организацию «Трнава Туризм». Говорит ее председатель Патрик Волтман.
6: Будь
5: то информационный центр с прокатом велосипедов в Долной Крупой, открытый сегодня или расширенное предложение исторических экскурсий для детей и молодежи в Трнаве, где мы фактически софинансировали исторические костюмы и реквизит. Или же уже современные проекты, то есть проекты 21 века, когда мы размещаем QR-коды на отдельных памятниках, с помощью которых каждый посетитель может найти информацию о конкретном памятнике, используя свой мобильный телефон. Очень важно отметить, что все это происходит в нашем регионе. Это именно то, что нам нужно, чтобы люди, живущие в регионе и знающие, что им нужно, могли представить нам эту информацию, и мы смогли бы обеспечить финансирование и последующее взаимодействие.
0: Информационный центр в Долна Крупы пока будет работать по выходным. Однако ожидается, что в ближайшие годы его работа будет расширена, по крайней мере, в высокий сезон. Информационный центр расположен напротив церкви и доступен с двух сторон. Здание информационного центра в районе исторической мельницы было отреставрировано муниципалитетом Долна Крупы. Его староста Марк Декан пояснил, что изначально это была летняя кухня. Он считает открытие информационного центра позитивным импульсом для развития туризма в деревне и во всем регионе. Кстати, Долна Крупа известна еще своим замком и розарием, но об этом мы расскажем в другой раз.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». С вами Алена Ганева.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Когда-то Рача была самостоятельно населенным пунктом, селом рядом со столицей Словакии. Но в 70-х годах 20 века она вошла в состав Братиславы. Расположенная у предгорий Восточных Карпат, Рача является одним из самых известных регионов с богатыми традициями виноделия. После 1990 года виноградники начали возвращать прежним владельцам. Они стали создавать собственные семейные винные бренды. Виноделы объединились в Рачанскую винодельческую ассоциацию. Ее цель – повысить культуру потребления вина и улучшить образование тех, кто занимается изготовлением этого популярного у словаков напитка. Подробнее расскажет член ассоциации, представитель семейной компании виноделов Любица Леднарова.
2: Рачанская винодельческая ассоциация была основана 26 лет назад, поскольку наши виноделы решили продолжать дело своих предшественников. Первое товарищество виноделов Рачи было основано еще в 30-е годы, и одним из основателей был мой дед Мартин Леднар. Тогда в Подкарпатье возникло много подобных товариществ – виноградарей и виноделов. Они понимали, что будет легче работать, объединившись, потому что времена были тяжелые, торговля вином шла плохо, да и качество вина оставляло желать лучшего. В 1934 году возник Словацкий винодельческий кооператив с центром в Пезинке, председателем которого был избран мой дед.
0: Кооператив просуществовал более 11 лет, но после Второй мировой войны с установлением нового режима прекратил свое существование, как и все другие подобные объединения. При социализме им на смену пришли объединенные сельскохозяйственные кооперативы, подобные колхозам в СССР. В 90-е годы ситуация вновь изменилась. Сельхозкооперативы разваливаются, а люди получают возможность вернуть себе виноградники.
2: Врачи также началась в те годы консолидация земель, что было довольно хорошо, потому что виноградники были посажены не так, как когда-то у первоначальных владельцев. Террасы пришлось приводить в порядок. Кроме того, серьезной задачей ассоциации было заставить людей, виноделов, уделять больше внимания качеству винограда, которые они выращивали, которые из него делали. Ведущими членами ассоциации врачи были покойный инженер Зарова, выдающийся виноградарь, винодел и ученый, соратник инженера Поспешиловой, а также инженер Беладич, отец которого был одним из основателей первого словацкого винодельческого кооператива. Ими делался акцент на качество вина. Мы действительно это быстро осознали, потому что появились другие технологии переработки винограда. Они учили нас заботиться о винограде, правильно хранить вино, всему, что связано с этой профессией. Была еще и другая причина. Мы сказали себе, что люди должны научиться пить вино культурно, чтобы не просто выпивать, чтобы это было вино, которое люди начнут оценивать, обращать внимание на его цвет, вкусовые нотки, послевкусие, чтобы научились понимать, чем рачанские вина отличаются от других.
0: Для этого виноделы, входящие в Рачанскую винодельческую ассоциацию, стали организовывать публичную дегустацию вин.
2: Ассоциация за время своего существования провела около 20 публичных дегустаций вин, на которых мы фактически собрали вина со всех уголков Малых Карпат, но также из Словакии и из-за рубежа, прежде всего Моравии и Австрии. Четверть века тому назад впервые открылись для общественности подвалы на Малокарпатском винном пути. И эта традиция жива до сих пор. Это мероприятие проводится ежегодно. Но наши виноделы решили, что этого мало. И было бы неплохо продемонстрировать людям, какие вина делают врачи. Так что Рачанская винодельческая ассоциация начала проводить коштуку по рачанским подвалам, то есть дегустацию вин, которые производят рачанские виноделы.
0: И это действительно уникальная возможность для виноделов представить свою продукцию, а для любителей вина продегустировать сразу большое количество сортов.
3: Люди, которые придут на коштушку, мою
2: У них есть возможность попробовать вина, которых нет больше нигде. Ведь когда вы хотите попробовать вино, вам нужно купить бутылку вина. Это очень много, только для того, чтобы попробовать. Вы же не станете покупать сразу 20 бутылок разных сортов. А во время дегустации

0: 200 видов изысканных напитков. Виноградари и виноделы предлагали белые, красные и розовые вина. Общая протяженность пешеходной тропы между погребами и винодельнями составляла 2,5 километра. Любица Леднарова отмечает, что если в первые годы проведения публичных дегустаций среди посетителей преобладали люди старшего возраста, то сейчас наблюдается тенденция омоложения посетителей.
1: Как те роки иду, так то видите самих молодых.
2: Сейчас приходят и молодые люди. С каждым годом их все больше. Причем они уже что-то знают о вине, но хотят узнать побольше. Они бесконечно любопытны. И нам, чтобы не попасть впросак, тоже приходится идти в ногу со временем и совершенствовать свои знания и навыки.
0: С чем им, в частности, помогает вышеупомянутая Дорота Поспешилова, ведущий словацкий селекционер. Ее часто приглашают читать лекции виноделам Рачанской винодельческой ассоциации. Ведь в наши дни в Словакии создаются новые сорта винограда. Они служат основой для новых винных брендов. Кстати, Дорота Поспешилова – автор самых известных словацких сортов «Дунай» и «Дивен». А вообще за свою карьеру она вывела 24 новых признанных сорта винограда.

Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.